дети взрослеют, старое небо с луной молодеют, капли живая вода, и ты где-то.

0: сделано в России.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

живой человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все.

под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

верно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: Наша реклама. Новые автомобили Tenet и Cherry в Асавто по заводской цене. Только 27 и 28 июня. Квартальная распродажа. Без наценки дилера. Ждем вас на Южном шоссе 10. Количество автомобилей в наличии ограничено.
1: Акция распространяется на все автомобили из наличия. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
2: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
5: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Энциклопедия нашего радио.
4: Исполнитель.
7: Старый приятель.
4: Имя.
7: Андрей Шуриков.
4: Легенда.
8: У меня до знакомства с Зарецким в 1988 году был проект «Приятель». Мы с моим коллегой Славом Кузькиным, а позже Сергеем Зимаковым, полуподвально записывали мои песни, позже отправив их на конкурс альбомов в журнал «Аврора» в Питере. Нас сравнили с «Tremulous». Спасибо большое. А в марте 1989 года уже с Сашей, создав репертуар из 10 песен моих и «Битлз», решили сформировать полноценный состав под крылом какой-нибудь серьезной организации. Центр Стаса Намина ответил отказом, а вот в рок-организации «Мелик Пашаева» в Северном Чертаново сказали: «Приезжайте, придумайте название и захватите гитару». Я поехал один. Я спел свою песню на самом длинном мосту, и мне сказали: «Окей, мы вас берем». А название? В рок-организации я встретил Олега Усманова, контрабасиста группы «Мистер Твистер», своего старого знакомого. Он и сказал: «Андрей, а почему просто приятель? Почему не старый приятель?» Были еще варианты «Yesterday's», «Hey Bulldog», но Мелик Пашаев настаивал на названии «Старый приятель». Так коллективными усилиями и было придумано это известное ныне название. С ним мы впервые и выступили 12 апреля 1989 года на московском рок-н-ролльном фесте в кинотеатре «Мир».
7: «Старый приятель».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Черный кофе.
0: Имя.
1: Дмитрий Варшавский.
0: Легенда.
2: Черный кофе. Он вошел в мою жизнь вместе с музыкой, вместе с гитарой, вместе с моим увлечением роком. Я сидел с утра до вечера, пытался подобрать на гитаре какие-то песни, какие-то ходы. И днем обычно мой отец начинал молоть кофе. Я слышал это из-за двери. Я знал, что вот минут через 5-10 он принесет мне чашечку черного кофе. Мне тогда было лет, наверное, 12-13. И так вот шли мои занятия музыкой. Под черный кофе они шли. И когда в 79 году появились первые песни, а потом в начале 80-х годов появились и первые записи. Наверное, это интуитивно произошло. Я назвал группу «Черный кофе». Для меня это было идеальное название. Оно было вполне легальное для Советского Союза, где была тогда строгая цензура. С другой стороны, слово «черный» давало такую хорошую перчинку в название, потому что у нас все было тогда красное в стране.
0: «Черный кофе».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Распутники.
0: Имя.
1: Дмитрий Щеголихин.
0: Легенда.
2: Мы собрались в 2014-м, будучи фронтменами разных казахстанских команд. При этом хорошим поведением не отличался никто. И каждый влипал постоянно в какие-то сомнительные истории. Самый романтичный, мейнстримный, но при этом с районовскими понятиями был наш вокалист Женя. Его сольный проект назывался по книге Харуки Мураками «Мой любимый спутник». Женя в нем пел сладкие нежные песни под гитару, плюс немного электроники типа даба или какого-то лаунжа. После Женя дрался с мужчинами вокруг, целовал женщин, обязательно переворачивал столы в модных заведениях Алматы, при этом читая стихи. Бас-гитарист Данияр играл еще с советских времен ядреный панк-рок в своей группе «Молоты» с текстами примерно «А моя герла умерла». Но собирали они аж дворцы спорта в начале 90-х, что заканчивалось драками и разборками уже вне районных понятий. В общем, сладости названия «Мой любимый спутник» Данияр не потерпел и предложил, чтобы мы хотя бы назывались «Группа спутники». В этом контексте было предложено, какие мы нафиг спутники, мы распутники. Кроме того, в слове «распутники» есть «распутье», на котором мы каждый день оказываемся. Это мы решили вывести в приоритет, и у нас был даже слоган «Все на распутье». Так, с 2016 года мы и зовемся «Распутниками». В общем, название «Распутники» довольно близко описывает нашу жизнь и музыку.
0: «Распутники».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
3: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
2: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
3: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

били камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызли.

путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лете под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак –

звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Тульской области после атаки БПЛА пострадало промышленное предприятие. Оно находится в Новомосковске, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Также зафиксированы повреждения на линии электропередач. Ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА. Сбиты 73 беспилотника. В населенном пункте Щукинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Вблизи Москвы сбили 45-й беспилотник. В районе московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. Минздрав Венесуэлы сообщил, что число погибших в результате двух землетрясений превысило 200 человек. Еще 4500 человек пострадали. Большинство из них получили легкие травмы. Но есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые. Многим потребовались хирургические вмешательства. Накануне в Венесуэле произошли два крупнейших за 126 лет землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5. Сильнее всего подземные толчки ощущались в прибрежном штате Ла-Гуайра. Власти сообщали о сотне поврежденных зданиях. США направили регулярные войска для помощи Венесуэле. В Госдуме предложили увеличить страховой лимит вкладов в банки до 3 миллионов рублей. Законопроект подразумевает внесение изменений в закон о страховании вкладов в банках Российской Федерации. Сейчас агентство по страхованию вкладов компенсирует потерю денег вкладчику, если банк стал неплатежеспособным. Размер вклада не превышает 1 миллиона 400 тысяч рублей. По словам авторов инициативы, эта сумма не индексировалась с 2014 года. За это время, согласно официальным данным об инфляции, цены в России выросли более чем вдвое. В свете этих данных индексация размеров вклада, подлежащего компенсации, выглядит совершенно необходимой, считают депутаты. Пропавший во время плавания на САПе на озере в Кузбассе пастор одной из протестантских общин был опытным моряком и знал местность. Об этом сообщил ТАСС его сын. Игорь Шведов исчез на озере Бирюзовое в Междуреченске в минувшее воскресенье во время отдыха на САПе. В поисках активно принимают участие волонтеры, МЧС, силовые ведомства и представители церкви. САП был обнаружен посреди озера, а пастор до сих пор нет. По словам сына, его отец не имеет долгов или конфликтов. Портрет фотографа Доры Маар, написанный Пабло Пикассо, продали на аукционе в Лондоне за 1 миллион 300 тысяч фунтов стерлингов. Эксперты оценивали полотно в 600-800 тысяч фунтов. Пикассо написал портрет в 1936 году, в самом начале романа с Дорой. Она владела картиной до конца своей жизни в 1997, после чего работа оказалась в собрании британского инвестора Джо Льюиса. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут в столице, сегодня 26 июня, сегодня пятница, собственно говоря, пятница и определяет настроение многих, потому что для многих это заключительный рабочий день на неделе, как старт к тому, что можно развлекаться, кутить, я не знаю, водить хороводы, все что угодно делать, лишь бы не работать, но мы всегда в этот момент вспоминаем про людей, которые не работают с обычным графиком, у которых плавающий график, да, по каких-то профессиях. И мы, конечно, об этих людях помним, но продолжаем отдыхать, кутить и развлекаться, потому что у кого какой график, тот так и живет по этому графику. График жизни. Угу. Важно ему, конечно, придерживаться его, но многие уходят от графика, кстати, и стали известными художниками. Вот. А кто-то всю жизнь по графику, и все, и ничего. Но, с другой стороны, а что я должен? Все должны быть художниками. Может быть, я просто хочу быть ничего. Это что же, ну, для себя? Вот я здесь, мои близкие здесь, вот я в этом котле и варюсь. И хочу, так сказать, в нем и приготовиться. Доброе утро, мой сонный коллега.
2: Здравствуйте. Ваш такой...
1: Доброе утро.
2: Долгий спич.
1: А вы знаете, я просто был в шоке, потому что вчера, когда я засыпал, немцы забили гол. Я думаю, я не буду смотреть, потому что...
2: Любители графиков.
1: Потому что я, так сказать... Ну, в общем, надо было выспаться. И смотрю, а они проиграли 1-2.
2: Да, да, Эквадору. Эквадор выиграл 2-1.
1: Это, наверное, главная сенсация вчерашнего дня.
2: Ну, Турция выиграла у США 3-2.
1: А уже выиграла, бы матч же шел.
2: Ну, завершен уже.
1: Прям завершен? Только что завершился, значит. Да, только что завершился.
2: Когда? Так что, Александр, действительно, сенсация.
1: Сенсация, да.
2: Все думали. А я хочу рассказать тебе, что вчера посетил традиционный летний концерт в саду Эрмитаж группы «Чаев», посвященный дню рождения Владимира Шахрина. Да. Все передавали тебе большой привет. Вот который год уже, я не помню, как в прошлом году было, но несколько лет подряд это традиционный концерт. Пасмурная погода днем. Дождь вечером. И вот только начинается концерт. Вот вчера он был заявлен на 19:00, начался он в 19:30, и ровно в 19:00 закончился дождь. Я успел промокнуть, пока шел от метро до сада Эрмитаж. И ровно в 19:00 достаточно комфортная, даже с солнцем, погода и огромное количество гостей, которые пели песни, крутили фонарики и делали оп, оп, оп, оп, оп. Ну, не мне тебе рассказывать, Александр, как это происходит.
1: Ну, все как обычно, все как...
2: Все очень душевно, группа. Да, все очень трогательно. И спасибо огромное группе «Чаев» и всем гостям, которые туда вчера пришли.
1: Ну, прекрасно. Если вы там были, дорогие друзья, то пишите нам о своих впечатлениях. Вообще, о впечатлениях дня писать нужно. Мы же с вами, так сказать, общаемся в прямом эфире, в интерактивном режиме. Поэтому и ваши какие-то события ушедшего дня, они могут стать темой дня. Вы можете даже, возможно, получить за это приз. Ну, иногда.
2: Александр, ваша щедрость... Дорогие друзья, самое главное, пятница сегодня, для многих последний рабочий день на этой неделе, поэтому вас поздравляем, желаем вам доброго утра, мы начинаем, если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пишите, поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опусти жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет». Новые автомобили Tenet и Cherry Вас Авто по заводской цене. Только 27 и 28 июня. Квартальная распродажа. Без наценки дилера. Ждем вас на Южном шоссе 10. Количество автомобилей в наличии ограничено.
4: Акция распространяется на все автомобили из наличия. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Радио сделано в России.
8: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: За пятница сегодня, 26 июня. Всем доброе утро, всем здравствуйте.
0: Голос чемпиона.
1: Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» – техника с гоночным характером.
2: Что мы будем разыгрывать сегодня, Александр?
1: Сегодня мы будем разыгрывать мойку «Чемпион». Ну, я так понимаю, мойка высокого давления «Чемпион».
2: Посмотреть, как ведущие нашего радио, то есть мы, справляемся с этими прекрасными, функциональными, красивыми, эффективными, эффектными аппаратами.
1: Да.
2: Можно в нашей группе ВК.
1: Кто-то появился сегодня там?
2: Ленского видел я. Ну, вообще там все ведущие есть.
1: Нет, поэтому... я понял, кто-то сегодня
2: да,
1: новый
2: Дима
1: появился.
2: Ленский.
1: Дима Ленский.
2: Дима Ленский, можете посмотреть его гоночные упражнения.
1: Ну что ж, прекрасно, Дима Ленский появился, поэтому наша задача, ваша, вернее, задача угадать, какой звук какой техники «Чемпион» мы вам включим сейчас и прислать 26-й правильный ответ. Да. Разыгрываем мы мойку, да, «Чемпион», а звук будет совершенно другой техники.
2: Да, все правильно, Александр, все правильно. Наш.ру, если вы еще не зарегистрировали свой номер телефона в одном из наших двух ботов, то сделайте это для того, чтобы с нами общаться и играть в наши игры. Саша уже сказал, 26-й правильный ответ мы сегодня принимаем. И сегодня, наверное, нужно будет сделать уточнение.
1: Ну, сделай.
2: Это нашим игрокам нужно будет сделать уточнение. Конкретика нужна будет. Ну, давайте попробуем.
1: Давай.

0: В общем, одного слова недостаточно.
1: Да, вот ты тут прав, Александр. Угу. Два слова. Угу. Ждем. Угу. 26-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Диктофон. Далеко.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент. Напоминаю, принимали мы 26-й правильный ответ. Нужно было точно сказать, что за инструмент садовый мы вам представили.

0: Это была электрогазонокосилка «Чемпион».
1: Да, по концовке, вот по выключению газонокосилки можно было понять, что это все-таки электро.
0: Да, мы этого и должны были написать. Вариантов неправильных было очень много. Абонент с номером 8-926-396-52 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете мойку высокого давления «Чемпион». Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Еще раз заходите в нашу группу ВКонтакте, смотрите, как ведущие нашего радио справляются с техникой «Чемпион». Ну и огромное спасибо всем участникам, кто 2 недели угадывал наши...
0: 2 недели разыгрывали мы технику, да?
1: Да, 2 недели.
0: Это вообще невиданная щедрость. Поздравляю.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, улыбаясь, говорим вам доброе утро. Здравствуйте.
3: 26 июня. Ян в отпуске, еще следующую неделю мы с Сашей вдвоем.
2: Вчера с ним разговаривал.
3: Есть новость, как она там?
2: Хорошо, Игорюк.
3: Хорошо?
2: Ну, все хорошо.
3: Завтра, кстати, в парке Горького ее можно будет увидеть. Я вам расскажу еще, да, что будет за мероприятие. А пока есть тема.
2: Давай.
3: Которую я предлагаю обсудить. Большая часть пар ссорится из-за еды. По данным соцопроса, именно выбор продуктов питания чаще всего вносит разлад в отношения. Треть респондентов едят разные блюда, чтобы сберечь нервы и романтику. Также каждый пятый мужчина убежден, что решающее право голоса в отношении того, ужина или обеда, имеет партнерша.
2: То есть, если ты решила без меня что приготовить, я обиделся. Так, что ли?
3: Нет, наоборот, мужчины согласны с тем, что вот женщина решает. Вот что она приготовила, то они и...
2: Я с этим согласен, просто женщины, они тоже устают, у них фантазии уже не хватает, потому что они хотят каждый день разнообразить. Ну, может быть, не в каждой семье такое.
3: Ну, и во многих семьях сейчас мужчины готовят...
2: Ну, пожалуйста, готовьте. Просто для меня целая задача, когда мне жена говорит, что приготовить на вечер, я понимаю, что она уже у нее...
3: Спрашивает тебя, что
2: да,
3: ты хочешь.
2: Да, да, я понимаю, что ей хочется, ну, у нее все блюда, они как бы, ну, уже были у нас на столе. Вот. И я вот этого вопроса очень не люблю. Я просто его терпеть не могу. Я не знаю, что мне приготовить.
3: Ну, некоторые семьи, мы это обсуждали, и нам писали, и нас это удивляло, потому что, ну, видимо, у нас не так, поэтому нас удивляло, составляют меню на неделю. И каждый день, соответственно, разные блюда.
2: Молодцы вообще. Я, честно говоря, даже не знаю, как вы живете.
3: Я вот пытаюсь вспомнить. Мне кажется, с женой из-за еды не ругался. Вот тут написано, что большая часть пар ссорится из-за еды.
2: Нет, ну я могу сказать, что я это есть не буду. Вот это невкусно.
3: Ну и вот скандал у многих.
2: Ну, такое бывает очень и очень редко.
3: Дорогие друзья, вы ссорились со своей второй половинкой из-за еды. И из-за чего это произошло? Я знаю, что многие не любят, когда кусочничают. Знаешь, вот в ресторан приходят и там...
2: Из тарелки.
3: Да, я не буду ничего.
2: Это вообще преступление какое-то.
3: А потом начинают таскать из чужой тарелки. И многих это раздражает. И многие из-за этого ссорятся.
2: Это
3: ну, закажи ты себе, да, и ешь
2: это вот
3: свое.
2: Воспитание, это вот из детства идет. Это, ну, я просто не могу по этому поводу ничего сказать, потому что у меня, конечно, из тарелки никто не крадет. Никогда я не крал. Ни дети, ни жена, никто не крадет. И я ни у кого не краду.
3: Это такие правила?
2: Как понять правила? Ну, мы воспитанные люди.
3: То есть, думаешь, невоспитанные люди только этим
2: занимаются? Ну, это очень странно, когда я лезу к тебе в тарелку. Это вообще прям... Меня бы, наверное, выбесило.
3: А вот...
2: Тем более, тут

0: ровно столько, сколько я съем.
1: В кастрюльке оставляют ложку гречки, чтобы ее не мыть, и убирают в холодильник. Из-за этого же тоже люди ссорятся. Бывает такое там, вот оставил его, или там супа. Ну, прям даже не полудник,
0: а вот
1: просто ложку.
0: Подростки. Или две. Подростки страдают.
1: Ты удивишься, но взрослые тоже это практикуют, Саша.
0: Ну, может быть, да.
1: Ссорились ли вы из-за еды? Наш.ру, пожалуйста, рассказывайте, желательно вспомнить эту историю, если ссорились. И написать нам, мы почитаем через несколько минут.
2: Подъемники на нашем радио.

0: ждала тебя, Вова.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
4: Тут выяснилось, что большинство пар, большая часть пар ссорится из-за еды. Мы спросили, ссорились ли вы из-за еды. Доброе утро всем. Я, если жена приготовила невкусно, так, а такое нечасто, но бывает, беру еду с собой, потом ее или просто выкидываю, или кормлю бездомных животных, а сам ем в столовой. Жене говорю, было вкусно, иногда готовлю сам, из-за еды ни разу не ругались.
3: Вы
4: а
3: дипломат.
4: Сколько вы вместе, интересно, Алексей нам написал?
3: Вас надо
4: с годами
3: в наш дипломатический корпус устроить.
4: Наши с женой... А, привет, наши. С женой никогда не ругались из-за еды. Для меня, конечно, дико бесит, что она не ест определенные продукты. А я всеяден и очень люблю лук и чеснок. А она нет. Когда жена в будни работала, вижу, что устала. Сам на всех готовлю ужин. На выходных это уже традиция. Кстати, сегодня, наверное, сделаю два одинаковых блюда, но в разных кастрюлях. В моих будет много лука и чеснока, и сплю я сегодня в зале отдельно от жены.
3: Ну, вот как.
4: То есть, отлучён. Мало того, что отдельные кастрюли, да, так еще и отдельные спальни.
3: Можно подумать, что не просто вам.
4: С супругой никогда по поводу еды не ругались. А вот дети, это уже совсем другой уровень. Когда то не ем, это не буду, это невкусно. Вот где настоящая битва.
3: Я никогда маме не смел сказать, что это невкусно. Во-первых, было всегда вкусно. И вот это я не буду. У нас вообще, ну, я повторюсь, нас так воспитывали. Потому что то, что родители приготовили с любовью и с трудом, они это заработали. И ты вот на их территории сейчас это будешь есть, ты это должен съесть все. Еще нужно было убрать локти со стола и не хлюпать, и не чавкать.
4: И доедать все, потому что силу оставляешь.
3: Хлебушком подбирать, да, обязательно.
4: Была такая история у меня. Моя уже бывшая девушка не умела готовить и постоянно истерила, что у нее ничего не получается. Я пытался ее поддерживать как мог. Ел всю еду, но ей самой не нравилось то, что она приготовила. В итоге это стало в том числе одним из поводов для расставания. Видишь, не придумают люди, да, которые устраивают опрос. Действительно, люди ругаются из-за этого и расстаются.
3: Ну, наверное, все-таки питание – это основная, ну, одна из главных составляющих счастливого брака.
4: Доброе утро. Про еду. Не ссоримся. Жена хорошо готовит, но я очень люблю мега-острые соусы. А жене становится плохо, даже когда моет тарелку после меня. Органически не переваривает острое.
3: Посудомойку.
4: Если считать отсутствие еды, то да, ты приходишь домой с работы, а ужина нет, а она сидит в телефоне, тогда ссора.
3: Это просто кошмар. Как так? Ну ты же пришел с работы, ну можно было хоть что-то приготовить?
4: Можно было зайти, купить себе.
3: Да, конечно, можно, в принципе. Все это можно, но ты, если дома сидишь, ты знаешь, что я приду, ты же можешь что-нибудь приготовить?
4: Я так расстался с одной девушкой. Она с истерикой спросила, а чё ты картошку сварил, а яйца нет? Это был наш последний разговор.
3: А что за известное блюдо, картошка с яйцами?
4: Мой муж однажды сказал моей маме, я только делаю вид, что мне нравится, как готовит ваша дочь. Это он якобы так пошутил, потому что готовлю я неплохо. Его родителям нравилось. И это было через 5 лет после свадьбы. Сейчас уже 36 лет, как мы в браке, но я не забыла. И когда не хочется готовить или его в чем-то упрекнуть, я это ему припоминаю.
3: Это ваши ролевые игры такие.
4: Ты делаешь вид, да?
3: Да.
4: Интересно, ты сейчас делаешь вид, что тебе нравится, как
3: это
4: я готовлю?
3: Это, так сказать, заигрываете друг с другом. Это ваши...
4: Муж любит съесть что-нибудь мое, что я оставила себе на потом. То есть он сначала свое сожрет, а потом и мое. Прибило бы. И сын такой же. Вечно у сестры что-нибудь да съест. Генетика, видимо.
3: А что-то, значит, оставлю на потом.
4: Ну, знаешь, есть люди, которые, например, сначала съедают гарнир, так, а потом приступают к основному блюду. Или там в салате. Ну, или, например,
3: потом это в этот же присест?
4: Ну, в этот же присест, да. Ну, ты отошел там, не знаю куда. Или там в салате овощном сначала съедают огурцы, а потом съедают помидоры. Ну, разные есть.
3: Я понял, Игорек,
4: извращения кулинарные. И вот ты отошел, а уже твои огурцы доели, или помидоры, или кусочек мяса откусили. 7:50 в Москве. Приятного аппетита всем, кто завтракает.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Совет Евросоюза продлил на год экономические санкции против России до 31 июля 2027 года. Об этом говорится в заявлении законодательного органа ЕС. В Совете напомнили, что действующие санкции распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов. Также меры предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ. В заявлении отмечается, что Евросоюз готов принять дополнительные санкционные меры в отношении России. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Запорожской и Херсонской областях почти полностью отключили свет. Большая часть Запорожской области осталась без электричества, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Между тем, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона оказались полностью или частично обесточены. Причиной массового отключения стало технологическое нарушение в энергосистеме регионов, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что Россия – текущая и долгосрочная угроза для Альянса. По его словам, Россия инвестирует более 40% своего бюджета в оборону. Рютте добавил, что некоторые другие страны также продолжают наращивать свой военный потенциал и создавать дополнительные угрозы. В их числе он назвал Китай и Северную Корею. В некоторых регионах осенние тарифы на ЖКУ могут подняться до 20%, однако эти цифры были заложены в установленный потолок цен, и рост стоимости бензина на них не повлияет, заявила НСН зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
2: Никаких сверхнормативных подорожаний не будет осенью. Все регионы приняли тарифные решения от 4% до 20%. Есть регионы, где до 20% повысится. Но это решения, которые были связаны с прогнозами социально-экономического развития, с инвестиционными планами регионов. В Дагестане большой рост, потому что прямо у них действительно изношены инфраструктуры.
1: Довольно с октября тарифы на ЖКУ сильнее всего повысятся также в Ставропольском крае на 22%, в Тамбовской и Тюменской областях, в Северной Осетии и в Коме. Андрей Макаревич объяснил отсутствие поступлений на счета в России. Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что на спецсчетах музыканта находится слишком мало денег – около 100 тысяч рублей за все время, что он признан иностранным агентом. «Это невозможно», – сказал чиновник. Основатель «Машины времени» рассказал в беседе с РБК, что он уехал из России 4,5 года назад, возвращаться не собирается и никаких источников дохода в России не имеет. По словам музыканта, авторские отчисления ему не платят уже 5 лет. Добавлю, Минюст объявил Макаревича иноагентом в России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице.
2: В кинопробы мы будем играть. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы угадываете. Сегодня 26 число, значит, 26 правильный ответ мы будем принимать. Разыгрываем, Александр.
1: 2 билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля.
2: Давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили, Саша, для вас.
3: Отлично, мистер Эванс. Сердце в порядке.
4: В порядке? Как в порядке? Раз 8 за неделю прихватило.
3: Судя по всему, это были приступы тревоги.
4: Что?
3: Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
4: Что за чушь? Синдром паники?
3: Да, с кем не бывает.
4: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож?
3: Ну...
4: Я похож на паникера?
3: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог...
4: Тебя что, выперли из ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
3: Кардиограмма не подтверждает.
1: Ну, известный фильм с известными актерами.
2: Ну, посмотрим, справитесь ли вы с заданием.
1: 98-го года.
2: Не помню, Саш. Ждем 26-й правильный ответ. Год нам не важен, главное название фильма.
1: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Новые автомобили Tenet и Cherry ВАЗ-Авто по заводской цене. Только 27 и 28 июня. Квартальная распродажа. Без наценки дилера. Ждем вас на Южном шоссе 10. Количество автомобилей в наличии ограничено.
9: Акция распространяется на все автомобили из наличия. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
12: Наше радио.
13: Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Хофта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну давайте посмотрим еще раз этот фрагмент.
2: Ну, послушаем.
1: Послушай, вернее.
2: Мы принимали 26-й правильный ответ.
3: Отлично, мистер Эванс. Сердце в порядке.
4: В порядке? Как в порядке? Раз 8 за неделю прихватило.
3: Судя по всему, это были приступы тревоги.
4: Что?
3: Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
4: Что за чушь? Синдром паники?
3: Да, с кем не бывает.
4: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож?
3: Ну...
4: Я похож на паникера?
3: Стыдиться вам нечего. Любой невропатолог...
4: Тебя что, выперли из ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
3: Кардиограмма не подтверждает.
1: И там началось. В общем, мы загадали фильм 99-го года выпуска «Анализируй это» с Робертом Де Ниро в главной роли. Слушай, я тут вообще пришел к выводу, что Де Ниро-то везде, в принципе, одинаковый. Я, ну, замечательный актер, как бы ничего не скажу. Но он, по-моему, везде один и тот же, даже в комедиях.
2: Ну, у него амплуа. Почему нет?
1: Ну, хотя фильмы и вот, ну, там... «Казино», например, почти трехчасовой.
2: «Анализируй это», именно этот фильм мы загадали. Номер телефона ты назвал?
1: Разве нет?
2: Я не помню, Саш, я тебя невнимательно слушаю.
1: Абонент с номером 922-398-21 и так далее. Мы вас поздравляем, вы получаете наши призы, а именно два билета на летний концерт Сергея Бабунца.
0: Подъемники на нашем радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте 14+.
2: Здравствуйте! В эфире новый выпуск специальной рубрики «Один из БАС». В этой программе, дорогие слушатели, мы отправимся туда, где каждую минуту кипит невидимая глазу жизнь. Туда, где ветер осторожно касается молодых побегов, где влажная земля хранит тепло весеннего солнца. На бескрайние сельскохозяйственные просторы нашей страны. На первый взгляд может показаться, что поле неподвижно. Но это лишь иллюзия. Здесь постоянно идет борьба за влагу, за питательные вещества, за будущий урожай. И именно здесь в последние годы у человека появился новый, надежный и крайне эффективный помощник. Прислушайтесь, над посевами появляется ИД-100А, один из крупнейших и самых выносливых представителей семейства агродронов. Его максимальная взлетная масса достигает 640 килограммов, а полезная нагрузка – 200. И все же движется он над полем с удивительной легкостью, словно крупная степная птица, прекрасно знающая каждый мельчайший уголок своей территории. Сегодня у нашего героя важная задача. После недавних дождей тяжелая техника не может выйти в поле. Почва слишком мягкая. Любой трактор здесь рискует повредить молодые растения, оставляя за собой глубокие колеи. А вот для сельскохозяйственного дрона таких препятствий не существует. Он не касается земли вовсе. Его стихия – воздух. Особенно интересно наблюдать за тем, как точно этот вид работает с растениями. С высоты всего 7 метров агродрон равномерно распыляет мельчайшие капли удобрений полосой шириной 20 метров. Благодаря технологии мелкодисперсного внесения, каждая капля словно сама находит нужный лист. Такая точность позволяет существенно снизить расход гербицидов и инсектицидов иногда на десятки процентов. Но главное, дрон никогда не вытаптывает посевы. Там, где наземная техника неизбежно повреждает часть растений, воздушный помощник бережно проходит над самым полем. Именно поэтому применение агродронов помогает заметно повысить урожайность. Кстати, этот вид прекрасно приспособлен к продолжительной работе. Всего 5 минут требуется ему на новую заправку агрохимикатами. А за одну смену дрон способен обработать до 600 гектаров. Территорию, сопоставимую с площадью небольшого города. И вот что еще любопытно. Многие представители животного мира наиболее активны ночью. Вот и наш агродрон тоже не прекращает работу с наступлением темноты. Когда дневная жара спадает, а ветер стихает, он продолжает свое патрулирование в заботе о посевах. Однако современные агродроны умеют не только защищать урожай. Они внимательно следят за состоянием почвы, помогают находить очаги болезни растений, анализируют состояние посевов и даже участвуют в планировании перевозок. Благодаря таким технологиям сельское хозяйство становится не только эффективнее, но и экологичнее. Создатель нашего дрона разрабатывает тяжелые беспилотные авиационные системы с 2015 года. И сегодня такие машины все активнее работают по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», помогая человеку заботиться о будущем урожае. Вот такой он, удивительный мир современных дронов. Мир, где высокие технологии и живая природа учатся существовать в гармонии друг с другом.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: один из баз

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте.

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. Номер 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 32 минуты в столице.
11: Названы самые ленивые и самые трудолюбивые города России.
10: Какие?
11: Кому-то станет обидно, а кто-то будет гордиться. Исследование показало, что молодые россияне все реже мечтают о работе на удаленке. Гораздо больше их привлекают крупные компании, возможность учиться у опытных специалистов и профессий, которые приносят пользу обществу. Самыми большими любителями сократить рабочий день оказались жители Нижнего Новгорода, Перми и Воронежа.
10: Это ленивые?
11: Ну, условно ленивые.
10: Ну, подожди, ты сказал, самые ленивые города. Ты называешь ленивые,
11: так,
10: да?
11: Так называется статья, да.
10: Я понял.
11: И потом вот формулировка следующая. Самыми большими любителями сократить рабочий день оказались жители Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа. А вот чаще других готовы работать по полной молодые люди из Краснодара и Ростова-на-Дону.
10: Угу.
11: Отдельно исследователи отметили и тех, кто вообще не горит желанием работать. Больше всего таких респондентов оказалось в Нижнем Новгороде и Петербурге.
10: Может быть, в Нижнем Новгороде просто там зарплаты небольшие, поэтому люди не хотят свою жизнь убивать на это. Вообще...
11: Я сегодня, кстати, отправляюсь в Нижний Новгород.
10: Нежелание работать, оно в дальнейшем в мире будет, мне кажется, расти все больше и больше, потому что, ну, автоматизация полная должна быть. Ну, есть, конечно, там, где это невозможно, наверное, пока. Но, тем не менее, это же классно, когда от тяжелого человеческого труда люди освобождаются.
11: Но я предлагаю поговорить вообще, в принципе, о лени.
10: О лени?
11: О лени, да. Вот если вы
10: с
11: ленивый...
10: положительной точки зрения.
11: Ну нет, с примером. Если вы ленивый человек или рядом с вами ленивый человек, то в чем эта лень выражается? Может быть, вот сегодня пятница, да, многие поедут на дачу. На даче всегда есть чем заняться, что делать, ну, рабочие какие-то моменты.
10: Да.
11: И вы все откладываете, откладываете, откладываете, откладываете. Приезжайте на дачу и отдыхайте. Да, не хочется вам ничего. Жарите мясо, там, может быть, злоупотребляете чем-нибудь вредным.
10: Просто отдыхаете.
11: Или просто отдыхаете. Лежите в гамаке или просто с книжкой. И
10: слушай,
11: до всех этих огородов, грядок и всего остального у вас нет дела.
10: Потому что моральное здоровье — это одно из главных. Сейчас даже есть клиники по ментальному здоровью. Ну, это, конечно, это, ну, просто потупить, ничего не делать. Это удивительно. И иногда сидишь и жалеешь, что у тебя нет слуг. Не в современном мире будет сказано. Ну, это у меня просто как корнями я ухожу в аристократы, поэтому у нас там были. Поэтому это на генном уровне.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: О лени мы тут заговорили. Мой муж ленивый человек. На все мои просьбы у него два ответа. Я занят или давай потом. Потом это значит через год-два. Все, что могу, делаю сама. Привет, Наш. Я не ленив к нестандартной работе, требующей не только умелых рук, но и пошевелить мозгами. Ненавижу монотонный однообразный труд. Если сталкиваюсь с таким, то не тороплюсь его делать. Сначала трачу время на то, чтобы продумать и организовать работу так, чтобы максимально быстро ее сделать. Но многие написали нам о том, что ленивый человек делает качественно, чтобы потом не переделывать, потому что ему будет лень переделывать.
2: Ну да.
3: Я руководствуюсь тем, что на все времени не хватает, поэтому дела переделываю по важности. Если появляется что-то более важное, то делаю в первую очередь. А если лампочку можно заменить завтра, то поменяю ее завтра.
2: Слушайте, я вот так вот на даче тоже не могу, вот если тебе надо там что-то делать очень долго, ты периодически переключаешься на что-то другое, например, на посидеть. Или полежать. Потому что у меня обязательно там тихий час есть. Обязательно. С 14 часов.
3: До скольки?
2: До 16.
3: Ну это тихие 2 часа.
2: Ну, тихие 2 часа. Надо будет 2,5, если захочу. Но спать нужно. Вот мы же не для того ее брали, чтобы там упахиваться.
3: Доброе утро. Мне жутко лень стирать свои носки. Жена в стиралку их не пускает. Говорит, воняет. Иногда хожу в вонючих, потому что лень. На работе не унюхают, а вот дома жена достает. Приходится стирать.
2: В стиралку
3: не пускает. А вы их как носите, что жена ваши носки в стиралку не пускает? До какого состояния вы их занашиваете?
2: Я тоже не понимаю, что с вами?
3: Не всегда лень делать простую, глупую работу, с которой справится первокурсник ПТУ. Я буду до последнего ругаться, искать аргументы, чтобы не делать такую тупую работу.
2: О, видишь какой.
3: Терпеть не могу ленивых. Сам работаю 6 дней в неделю по 12 часов. У меня у друга бизнес, он вообще не работает. И он говорит, полетим в отпуск в Египет. Что-то я устал. Меня просто триггерит и взрывает. Завидую, наверное.
2: Да, слушайте, но это же ваша проблема, что вы столько дней работаете по столько часов. Ну, как бы... А вдруг, я так понимаю, ну, хорошо, что у него все хорошо идет. Смог делегировать там какие-то обязанности.
3: Доброе утро, ребята. Я ленивый, но еще и умный. Делаю все так, чтобы не переделывать и сразу. Уделяю внимание отдыху в виде потюленить и посмотреть сериал.
2: Да, я, ты знаешь, нашел на чердаке видеомагнитофон, и у меня не было проводов, я сейчас их заказал себе. А там как скарт, как он называется, скарт-выход.
3: Скарт, ну да, да, понятно.
2: Вот, и огромная куча видео, как целая коробка видеокассет. Я вот на выходных буду смотреть.
3: Короче, именно видеокассеты.
2: Видеокассеты.
3: Да? У меня на даче есть видеокассеты, но нет видеопроигрывателя, но есть DVD. Какой вот одно время я покупал DVD, столько фильмов. Блю-рей еще.
2: Ну так вот, пожалуйста. Смотри, не хочу. Там еще, наверное, со старым переводом, да?
3: Ну, там разные, уже дублированные есть, дублированные. Да, все-таки фирменные. А мне кажется, что ленивые люди, они не трудолюбивые, а делают все на... Ну, тут нецензурное слово. Отвали.
2: На ись.
3: На отвали.
2: Отвали. Отвались.
3: Да.
2: Это вам кажется. Мне кажется, вообще самые трудолюбивые люди – это ленивые люди. Потому что они ничего не делают, а потом хоп, и им сроки поджимают, и они начинают пахать... С утра до вечера.
3: А как лучше? Вот распределить работу и делать ее частями?
2: Наверное, лучше распределить.
3: Последний момент.
2: Наверное, лучше распределить.
3: Упахаться.
2: Я всегда последний момент делаю все. Вот всегда. Любая подготовка, это у меня все в последний день. Все в последний день. Хотя можно было сделать, тебе там полгода было, потом 3 месяца осталось, потом месяц, потом, ладно, 2 недели. Ну, еще неделя. 2 дня. 1 день. И ты себя еле заставляешь сесть и хотя бы прочитать тот материал, по которому ты завтра будешь работать.
3: Ну ничего, справляешься.
2: Ну это профессионализм.
3: Конечно,
2: это как бы
3: успокаивающее.
1: На нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
0: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
4: Слушайте, вот хочу, чтобы вы услышали это передали. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
0: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав. Слово «изъятие» не звучало. Но дыма без огня не бывает. Потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства. Как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума. И все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывания о банковских вкладах вызывают такую бурную реакцию в прессе.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: «Наше радио».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили почти 700 беспилотников над российскими регионами. Об этом отчиталось Минобороны. По данным ведомства, дроны уничтожили в том числе над Черным и Азовским морями, Ростовской, Рязанской, Астраханской областями и Московским регионом. Над Тульской областью за ночь уничтожили 157 дронов. Там повреждение получило промышленное предприятие в Новомосковске. В городе также повреждены линии электропередачи. Ранение получила одна женщина. А число сбитых на подлете к Москве дронов приближается к 50. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. США прекратят принимать просителей политического убежища. Об этом сообщил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер. Он рассказал о выработанной договоренности о том, что если иностранец обращается за убежищем, то ему подыщут какую-то другую страну в мире, которая его примет. По словам Миллера, все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США всегда фальшивые. Самолет МС-21 может получить сертификат в 2027 году, если не будет серьезных недоработок в его конструкции. Тогда же первые серийные лайнеры могут поступить в авиакомпании, рассказал НСН главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
2: Те сроки, которые обозначил Антон Алиханов, они вполне реальны, но при условии, что в процессе испытаний все пойдет по плану, без задержек, без каких-то форс-мажоров. Гарантировать это, конечно, сложно, потому что новые техника, она для того и испытывается, чтобы выявить все возможные недоработки и недостатки еще на этапе испытаний, чтобы потом в эксплуатации уже этот самолет был надежен и безопасен.
1: Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах завершить летные испытания отечественного самолета МС-21 в первом квартале будущего года. Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу с упоминанием преимуществ многоженства в Дагестане. Речь идет о рекламном баннере магазина «Евродекор» на одной из улиц в Кизляре. На нем изображен мужчина в строительной каске с четырьмя женщинами. Четыре женщины, восемь рук. Самое время обновить дом, написано на баннере. Антимонопольщики проверят этичность рекламы строительного магазина. Италия и Франция выразили скептическое отношение к предложению Евросоюза запретить въезд бывшим российским военнослужащим, которые участвовали в спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg. По данным агентства, которое ссылается на дипломатические источники в ЕС, Рим и Париж в целом не возражают против идеи не пускать участников СВО, однако опасаются, что нынешняя формулировка может открыть путь к массовому запрету на въезд всех россиян. Италия и Франция настаивают, что подобные точечные ограничения следует регулировать через визовую политику, а не через санкции. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут. Столица сегодня пятница, 26 июня. Неделя пролетела вообще незаметно. Но еще не пролетела, но рабочая практически заканчивается.
3: Гадать будем мы, поэтому, дорогие друзья, если у вас есть проблемы, отправляйте их через наших ботов на сайте наш.ру. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться.
2: Да.
3: По сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем, выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир, а большинству из вас погадаем в экспресс-режиме. Вот, пожалуйста, Александр, проблем.
2: Давай.
3: Мы, кстати, сегодня про отпуск, туризм поговорим с 10 до 11. У нас будет интереснейший гость. А пока собираемся в отпуск на неделю. Но есть одна проблема. Моя жена в отпуске не ходит в туалет по-большому. Терпит. Как пройдет эта неделя? Уже не первый раз такое.
2: В самолете или вообще?
3: Вообще, неделю в отпуске.
2: А я прошу прощения, а как, ну, это, конечно, физиология, как держать неделю? Оно не выскакивает?
3: Не знаю. Ну, это же вредно, это же можно.
2: Нет, то, что это вредно, это понятно, но как ты это сдержишь, если это выходит?
3: Ну, Саш, у всех по-разному организм. Ну, я не знаю людей, которые неделю не ходят в туалет.
2: Я не знаю таких людей.
3: Ну, они, видишь, оказывается, есть. Может быть, вам к специалисту, простите, пожалуйста, обратиться. Но это, правда, проблема, требующая вмешательства специалистов, а не нас.
2: Специалиста.
3: Не, я понимаю, не знаю, люди что... там вот в самолете, ну, в дороге могут терпеть. Ну, и да. По разным там соображениям.
2: Но в отпуске. В номере-то уж что не сходить-то? Отправьте мужа куда-нибудь подальше, раз вас это триггерит. Не сидите спокойно, дымите.
3: Ну, в конце концов, есть разные средства, которые помогают сходить.
2: Ну, короче говоря, я тут вообще сказать ничего не могу, потому что мне непонятно.
3: То есть кто-то
2: то, что вы терпите...
3: Магниты везет из отпуска и сувениры.
2: А вы все вот это...
3: На самом деле, извините, да, но это проблема, требующая...
2: Да, свечку, может быть, ректальную какую-нибудь.
3: Вмешательство других людей.
2: Других свечей.
3: А что ты поясняешь? Ну, мы и так поняли, Саш, про какие свечки ты говоришь. Зачем вот это сейчас было уточнение?
2: Простите меня, пожалуйста.
3: Люди несут нам свои проблемы,
2: переживания. У меня просто день с этого начинается, а вы как бы, вот, ну, как можно отпуск себе так испортить? Ни в бассейн не сходить, ничего.
3: Это нас тоже не интересует, Саша. С чего начинается твой день? Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Новые автомобили Tenet и Cherry ВАЗ-Авто по заводской цене. Только 27 и 28 июня. Квартальная распродажа. Без наценки дилера. Ждем вас на Южном шоссе 10. Количество автомобилей в наличии ограничено. Акция распространяется на все автомобили из наличия. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Это навсегда.
9: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух «Оскаров», двух высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Все проблемы сбились с туалетом.
3: Ну, такая яркая проблема, она не могла не обратить на себя внимание. Следующая проблема. Завтра у дочки свадьба. На свадьбе будет, естественно, ее мама, моя бывшая жена, которая недавно развелась. И намекает мне на то, чтобы вспомнить былое после торжества дочки. Соглашаться или нет? Я не в отношениях.
2: Ну... Вы у нас разрешение спрашиваете? Я просто не понимаю. Вы хотите
3: совета
2: получить мораль?
3: Совет. Какой мораль? Она развелась, он не в отношениях. Какой тут? Тут никто ничего не нарушает.
2: Ну, так а что спрашивать? Если вам хочется, так идите. Не хочется,
3: но
2: не
3: ходите. Но он боится, что его затянет. А, наверное, еще
2: встретит.
3: Ну, не женщина, это бывшая жена, мама.
2: Боитесь,
3: дочки.
2: Не ходите. Че, наоборот, свадьбу дочки сыграете.
3: Ярко, да?
2: Да, ярко закончите. Первый день, наверное, это будет. А там сколько дней сейчас свадьба гуляет, я не знаю.
3: Ну, кто как хочет.
2: Поэтому вперед с песни отстрочили, и потом сказать, все, хватит. Вы же можете потом сказать, нет. Ну, будьте жестким в этом смысле. Вот и все.
3: Не могу найти себе нормальную обувь. У меня большой размер ноги, и это мучение. Либо стоит как крыло самолета, либо не модное. Как быть?
2: Так вам большое или не модное? Или модное?
3: Ну, большое и модное человек хочет. И не может найти себе большое и модное. У кроссовки есть больших размеров, точно.
2: Да.
3: Не знаю, носите ли вы и считаете ли вы это модным, но кроссовки...
2: Да, есть огромных размеров кроссовки, поэтому модные, красивые, баскетбольные, да любые там.
3: Были бы деньги, сейчас, ну да, видишь, человек нет, говорит, что как крыло самолета.
2: Нет, ну давайте мы не будем крыло самолета путать все-таки с кроссовками. 25 тысяч – это крыло самолета для вас? Ну, вот если про большой размер кроссовок мы сейчас говорим.
3: Идем к другу на день рождения завтра. Ему 50 лет, юбилей. Хочу подарить канистру бензина в подарок. Как шутку, ну и сейчас актуально и пригодится. Жена говорит, что это идиотский подарок.
2: Вот только хотел сказать,
3: парни,
2: какой идиотский подарок. Ну, видите, жена уже все сказала. Ну, вот поэтому... Хорошо, что у вас есть жена, чтобы вы не выглядели идиотом. Она у вас богом вам дана, чтобы, так сказать, держать вас в рамках.
3: Как дополнительный подарок к основному подарку, да. То есть вы дарите эту канистру, разыгрывая, что это единственный подарок, который вы подарили, собираете эмоции, а потом дарите основной подарок. Ну, вот как вариант просто. Но канистра бензина, хотя, Саш, мы не знаем, может быть, для человека сейчас...
2: Да без хотя, господи, ну не надо. Ну, я не знаю... Все равно у нас закончится у тебя, если такие серьезные проблемы.
3: Наш коллега вчера на маркетплейсе заказывал для известных зажигалок бензин. Ну, вот такой, знаешь, в маленьких жестяных канистрах продается. Бензин для зажигалок.
2: Ну, я знаю.
3: Для газонокосилки, Саш.
2: Что?
3: Бензин для газонокосилки.
2: А.
3: Вот в маленьких. Таких вот...
2: Сейчас продается?
3: Не, он продается для зажигалки, всегда продавался. Я не знаю, будет ли на нем работать газонокосилка, не уверен. Но вот, пожалуйста. Ждем ваши проблемы на что.ру, пожалуйста.
2: Я не знаю, пишите. У меня... Ну ладно, я боюсь, что сейчас спутаются проблемы. Все, не буду я.
3: Потом расскажешь.
2: Потом расскажу.
3: Ждем ваши проблемы по сказкам Александра Сергеевича Пушкина, гадаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Доброе утро. 9:32 в Москве. Сегодня пятница, 26 июня. Давайте к гаданию. Погадайте мне. Полгода назад сменила работу. Погорячилась, но обратного пути нет. Нынешняя работа вроде неплохая, отношение ко мне хорошее, но что-то не то. Да и зарплата могла бы быть побольше. Иногда просматриваю свежие вакансии, но сомневаюсь, стоит ли снова менять работу. Вдруг и там что-то не то. Светлана нам написала. Свет, доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Свет, а в какой сфере вы работаете?
8: Органы исполнительной власти.
7: Угу. А вот ту работу, которую вы полгода назад сменили, вы из-за чего сменили ее?
8: Сходила в декрет, вышла, выходить некуда.
7: А, ну то есть это вынужденная смена была?
8: Ну, вынудили, да.
7: Вынудили. Ну, это не то, что вы работали, вдруг решили посмотреть вакансии, выбрали вакансию, ушли и потом жалеете.
8: Ну, нет.
7: А если вас на нынешней работе не устраивает зарплата, почему бы не попробовать что-то другое?
8: Ну, потому что все время сомневаешься, стоит ли прыгать.
9: Короче, не хватает вам уверенности.
8: Наверное. Можно и так сказать.
9: Может быть, хряпнуть для уверенности?
8: Не помогает.
7: Иногда, Саша, это наоборот только вредит.
9: Усугубляет.
7: Да, ты как раз принимаешь эмоциональное решение, а оно не всегда оказывается рациональным. Свет, ну, давайте к книге обратимся. Тут, конечно, мы желаем вам найти работу по душе, и чтобы отношения, как на нынешней работе, и нравилось, и самое главное, зарплата вас устраивала.
9: Да.
7: Была достойной. Давайте, номер страницы, номер строчки. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем.
8: Ух уж. Страница 15. Строка, ну, пусть будет четвертая сверху.
7: Погадайте мне, полгода назад сменила работу, погорячилась, но обратного пути нет. Нынешняя работа вроде неплохая, отношение ко мне хорошее, но что-то не то, да и зарплата могла бы быть побольше. Иногда просматриваю свежие вакансии, но сомневаюсь, стоит ли снова менять работу, вдруг и там что-то не то.
9: Между тем, а росла, росла, поднялась и расцвела. Вот так вот, значит, все будет хорошо.
7: Да, будете расти по карьерной...
9: Расти потихоньку. Трудности, они настолько делают сильнее, укрепляют, ну, и... там и так далее.
7: Я не вижу ничего плохого в том, что вы попробуете поискать что-то более подходящее для вас.
9: Да, больше уверенности, смелости и так далее.
7: Может быть, вот как раз после декрета вы растеряли ту уверенность, которая у вас была, и вам кажется, что везде будет хуже, чем на предыдущей работе. А вы просто попробуйте еще несколько вариантов.
9: Да.
7: Чтобы делать выводы. В любом случае, желаем вам удачи и хороших выходных, Светлана.
8: Большое спасибо.
7: 9:35 в Москве. Доброе утро.
5: Подъемники на нашем радио.

0: правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 45 минут в столице. Сегодня пятница, сегодня 26 июня. Всех с наступающими выходными. До 20 градусов обещают нам сегодня синоптики.
3: Мы продолжаем говорить про транспорт и про ценообразование в такси. И когда цена такси из-за высокого спроса и по другим факторам вас не устраивает, всегда можно воспользоваться, Александр, общественным транспортом, что мы с удовольствием и делаем. Так вот, существует несколько мифов, которые мы обсуждаем, развенчиваем, и еще раз хотелось бы поговорить вот о каком мифе.
2: Давай.
3: Есть мнение, что менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном. Ну, условно говоря, вот выбрал ты маршрут, там, электричка или метрополитен, и едешь. И думаешь, что, ну, так же быстрее будет, пусть и с пересадками, но быстрее. Но вот Янка, которая сейчас в отпуске находит, тут экспериментировала. Ей от дома до офиса ехать на метро дольше, чем с пересадками, там, автобусы и так далее. И она добирается быстрее. Так вот, на самом деле не всегда так. В сервисе «Транспорт» в «Яндекс.Го» можно указать точки А и Б и увидеть разные маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты. Где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости на дорогах. Я, кстати, с удивлением узнал, что вот наша молодая коллега выбирает, когда едет на метро по незнакомому маршруту, в маршрут и считает, сколько у нее займет переход. Вот если переход, условно говоря, занимает у нее 5 минут, а не 3 минуты, она выберет маршрут там, где переход в метрополитене занимает 3 минуты. Я просто даже никогда не задумывался, сколько у меня занимает времени переход в метро.
2: Она к врачу ходила.
3: Нет, вот ты знаешь же свой маршрут, когда ты едешь на метро? Сколько в среднем у тебя занимает?
2: Ну, ты же не... Скажи, куда?
3: Ну, вот отсюда, из офиса до дома.
2: Да, да.
3: Ну, ты знаешь, сколько в среднем у тебя, или даже не обращаешь на это внимания.
2: Слушай, у меня есть переход, я не знаю, сколько он длится.
3: Ну, вот, совершенно. Ты не знаешь, сколько он
2: потому
3: длится.
2: Потому что для меня главное в моих вот этих передвижениях находить как можно больше шагов.
3: А, ты наоборот выбираешь. То есть,
2: я не специально выбираю. Конечно, когда есть путь короче, я еду покороче. Тут как бы время дороже. Но я никогда не засекал. А ты знаешь мою любовь к секундомеру. Я, допустим, гуляю по улице, я с собакой там, я включаю секундомер, чтобы было там не меньше 20 минут.
3: Саша все делает в последнее время с секундомером. А когда ему говорят, например, Александр, подождите 15 минут, он тоже включает секундомер.
2: Не, ну обычно говорят, подождите минутку, я включаю секундомер, и, как правило, эти люди лгут.
3: Ну вот в ресторане мы сидели, тебе говорят, через 10 минут все будет. Саша включает секундомер и ждет. И потом напоминает официанту, у вас осталось 2 минуты, вы обещали через 10 минут. Ну так вот, возвращаясь к маршруту и переходу. То есть ты не считаешь, вот я даже не знал, что можно...
2: А мне вообще казалось, что я, допустим, смотрю в сетке метро, что от Октябрьского поля до Таганской, ну, или там до Некрасовки, доехать, допустим, 52 минуты. Я думал, что эти 52 минуты туда входит уже переход, разве нет?
3: В транспорте там указано, что, сколько на этом маршруте у тебя занимает время и сколько в среднем, сколько занимает переход.
2: Да, это круто.
3: Поэкспериментировать.
2: Да. Это очень здорово и удобно.
3: 9.50 в Москве. Доброе утро. Пятница. Сегодня 26 июня. В следующем часе у нас гость.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении. Пресс-служба Россельхознадзора уточнила, что остановлены сертификации еще двух предприятий. В результате прекратилась поставка всей рыбы из Армении. Ведомство называет причиной выявленные нарушения. Добавлю, в конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, живой рыбы и рыбопродукции. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решения России политизированными. Власти Японии эвакуировали больше 2 миллионов человек из-за ливня и тайфуна. Распоряжение об эвакуации отдали в 53 муниципальных образованиях, охватывающих 13 префектур. От южных регионов Кюсю и Окинавы до района на западе главного острова Хансю. Меры также затронули префектуры Фукуока и Нагасаки. Из каждой эвакуировали примерно по 600 тысяч жителей. В результате разгула стихии десятки строений оказались затоплены. Севастополь стал лидером по снижению спроса на гостиницы в летний сезон. Число бронирований на июль и август сократилось на 43% по сравнению с прошлым годом. Путешественники также стали реже выбирать Крым, Чечню и Дагестан, переориентируясь на другие направления внутри России. Газета «Коммерсант» со ссылкой на Travelline пишет, что объем бронирований в Крыму снизился почти на 31%, а число отмен выросло почти на 88%. Участники рынка связывают падение интереса с транспортными сложностями, перебоями в работе инфраструктуры, структуры и общей осторожностью туристов при планировании поездок на юг. Мошенники начали взламывать телеграм-аккаунты россиян, предлагая автомобилистам талоны на топливо и заправку без очереди. Об этом сообщает Управление МВД по борьбе с киберпреступлениями. Аферисты предлагают получить топливо по записи без живой очереди. Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к телеграм-аккаунту, и ввести полученный код. В этом случае преступники перехватят управление вашей учетной записью. Другая схема – распределение топливных талонов якобы по госпрограмме. Продажи техники Apple в России неуклонно снижаются год от года. Удаление приложений ВКонтакте из App Store лишь усугубит этот процесс, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Спрос падает. На одного покупателя сейчас где-то 7 айфонов предложения. Поэтому у нас самые низкие цены в мире, но несмотря на это, продаж огромных нет. И я думаю, что эта ситуация будет ухудшаться. Люди избегают продуктов проблемами. А в этом продукте с 2022 года нет кучи функций, которые есть в остальном мире, поэтому люди, в общем-то, осознанно отказываются от него. Кто-то будет покупать их в любом случае.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 26 июня, сегодня пятница. До 20 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Переменную облачность, возможно, небольшие дожди, но в целом день и выходные в целом должны выдастся приятными. В воскресенье будет даже до 25 градусов.
3: У нас сегодня не будет игры «Кто кого». У нас сегодня гости. Поговорим о туризме, об отдыхе. Ответим на ваши вопросы, для кого они будут актуальны. Так что присоединяйтесь к нашей беседе. Она начнется буквально через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
6: Анимация, квизы и ростовые куклы.
5: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
5: Праздник для всей семьи.
6: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
10: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.
0: Так звучит наше.
11: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 13 минут в столице. Сегодня мы будем говорить о туризме, о частном туризме, о том, куда поехать, что делать. И у нас сегодня в гостях директор и основатель туристического агентства «Ай-Вояж» Самбулова Екатерина. Катя, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Наш большой друг, если вы следите за эфирами нашего радио, участвовали в акции «Тайное путешествие», то название компании, фирмы, не знаю, как правильно, «Туристическая Ай-Вояж» вам должно быть знакомо. Мы давно работаем, давно дружим, и вот Катя у нас в гостях, чтобы поговорить немного о туризме.
2: Да, первый вопрос у меня. Зачем сегодня вообще нужен человеку турагент?
3: Спасибо большое за вопрос. Ну, давайте начнем с того, что, конечно, турагент нужен не всем, да, будем откровенны. Для тех, кто хочет получить каких-то классных эмоций, впечатлений, путешествовать самостоятельно и испытывать на себе все превратности и плюсы и все остальное от отдыха, наверное, нет. А, конечно, те, кто хотят, чтобы тыл был прикрыт и кому нужна моральная, психологическая и все остальные поддержки в отпуске, конечно, мы все еще нужны, и нас это не может не радовать.
4: Но вообще это вечный спор. Нужно ли обращаться в турфирму или можно самостоятельно все оформить и купить? Вот вы в каких случаях, вот честно скажете человеку, тут вы сами можете, я не нужна, и наоборот, какие поездки категорически не советовали бы без специалиста делать?
3: В любом случае, когда человек уверен в себе, разбирается, прекрасно понимает там тарификацию авиабилетов, где нужен багаж, где не нужен, где какие стыковки, как правильно все это организовать на месте, знает отельную базу, знает, чего он хочет получить от пляжа, да, там, как он хочет провести свой отпуск, наверное, какой-то, может быть, город, который хорошо знает человек, возможно, в таком случае я бы не помогала, да, ну или там консультацию какую-то провела и отправила бы самостоятельно человека в путешествие. А когда это дети, когда это пересадки, когда это визы, когда это желание понимать, какой пляж, какая вилла, какой номер, где ремонт, где не ремонт, тут, конечно, ну, чтобы человек не испортил себе отпуск, да, мы являемся таким фильтром для людей, чтобы создать идеальное путешествие.
2: А у меня такой вопрос. Иногда кажется, ну, по ощущениям, что турагент, ну, куда бы ты ни обратился, в смысле, с каким бы направлением ты ни обратился, такое ощущение, что он уже там был. Потому что он в таких подробностях все рассказывает, и ты думаешь, ну, вы что, вообще во всех местах были? Или у вас такие командировки?
3: Есть такое понятие, как рекламные туры. Когда мы в них ездим, оплачиваем мы их самостоятельно. Удовольствие это не дешевое. Обычно, когда за нами смотрят и наблюдают, говорят, классная у вас работа, вы все время отдыхаете.
2: Да-да-да.
3: Но на самом деле это большой труд. Мы зачастую приезжаем максимально уставшими, потому что осмотр бывает там от 10 до 15 отелей в день, и так ежедневно. Поэтому, да, действительно, мы знаем все и даже чуточку больше, но все равно мы как-то стараемся специализироваться на направлениях, да, то есть если это там страны Карибского бассейна, мы в основном там туда летаем, смотрим. Если мы хотим продавать Мальдивы, Маврикии, Сейшелы, мы больше путешествуем по тому направлению. То есть, да, ну вот базу, конечно, основу, Турцию, Египет и массовые направления мы знаем досконально. Угу. Ну, к тому же лично я 15 лет уже работаю, я уже с закрытыми глазами могу рассказать обо всем.
2: О Сейшелах. Например.
3: О Сейшелах, например, тоже была, все знаю, каждый пляж, каждый отель.
2: Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вы нам, пожалуйста, пишите, мы их обязательно Екатерине зададим. Вот люди часто думают, что турагент просто нашел отель и продал тур. А что вот на самом деле происходит за кадром?
4: Чем вы занимаетесь?
2: Что вот вы проверяете?
3: Вот как раз-таки за кадром происходят наши поездки, анализ направлений, отсмотр отелей, пляжей, номеров, ремонтов, неремонтов, то есть новинок каких-то. Мы постоянно мониторим то, что происходит в мире туризма, то, что происходит в мире путешествий. И наша задача не просто продать тур. У меня вообще такой задачи никогда не было и не стояло. Вот, собственно, на многих ресурсах сейчас уже даже на сиреневых платформах можно покупать туры. Моя задача, чтобы клиент оставался со мной долго, чтобы он возвращался ко мне снова и снова, потому что понимал, что я могу дать ему те возможности для отдыха, чтобы он вернулся довольным и действительно отдохнувшим, чтобы у него не возникло никаких сложных ситуаций, и мы с ним долго и плотно дружили.
2: А есть еще маленький вопрос. А есть такое, вот сегодня осталось такое понятие, как горящие туры?
3: Да, осталось.
2: Или это какая-то замануха?
4: Маркетинговая замануха?
3: Нет, это действительно понятие до сих пор существует, но, как вы понимаете, горящий тур, он в моменте. Да? Ну... У меня есть канал, на котором я выкладываю все предложения, но люди очень интересные. Они через неделю потом обращаются, говорят, можно мне вот этот тур? Ну, конечно, нет. Такого тура уже через неделю
2: приходите
3: не будет.
2: Приходите вчера.
3: Да, он есть здесь сейчас, и действительно такие цены есть. И иногда, знаете, какой самый интересный вопрос на горящий тур? Почему так дешево? Наверное, вы какие-то мошенники.
4: Да. Но я правильно понимаю, что чаще всего горящий тур — это отказной тур, и нужно... Нет?
3: Нет, это совершенно не отказной тур. Когда у туроператоров горят места в самолетах, то есть основная задача — закрыть полетную программу. То есть уже идут на максимальные скидки для того, чтобы просто рассадить людей и заполнить именно авиационное пространство. Тогда начинает гореть, и тогда вот самые классные месяцы, всем говорю, всегда имейте в виду. Они, конечно, возможно, не горящие, самые выгодные, да, для отдыха, но всегда в мае после 10 числа и с возвратом до 1 июня, ну, это просто топ вообще месяц для отдыха. Когда в Вьетнам можно было улететь на 10 дней за 107 тысяч рублей на двоих в пятизвездочный отель. Ну, просто...
2: Что же вы не звонили?
3: А так вот подписывайтесь на мой канал, Александр.
4: Для сравнения, Екатерина, а вот сколько сейчас вот в сезон стоит, ну или когда там сезон во Вьетнаме, на двоих в пятизвездочный отель? Ну, просто чтобы понимать, только кажется, ну, раньше 100 тысяч, это ты всю семью на 10 дней в Турцию вывозил в пятизвездочный отель, а сейчас 100 тысяч — это уже горящий тур.
3: 2019 год, да.
4: Да, вот сколько Вьетнам стоит на двоих, там, ну, пятерка в сезон?
3: Ну, давайте возьмем, значит, за сезон азиатский, это где-то с конца сентября по апрель, да, вот самый такой основной сезон, но это где-то уже 250-300 и выше, все зависит от того, какого уровня там питания хотят люди и так далее и тому подобное.
4: Тогда, да, 100 тысяч выглядит как...
3: Плюс еще к чему разговор, к тому, что в сезон уже хороших отелей вы не найдете. В Таиланде 100%, то есть, да, если мы говорим о том, чтобы забронировать Таиланд на зиму, классный, хороший отель, вот как там любят нас туристы, там, Ле Меридиан, Кататани, например, только летом, не позже. Все, в сентябре ничего уже не будет, будете брать, что осталось.
2: А вот есть сегодня направление, где я бы не хотел встречать своих соотечественников? Ну, то есть там, где поменьше наших, побольше местных.
3: Точно могу сказать, на данный момент, вот на сегодняшний день, это Вьетнам, Дананг. Открыли прямой перелет, люди туда приезжают и говорят... Во-первых, вьетнамцы на них смотрят с удивлением, подняв бровь, потому что они давно не видели туристов. Русских людей, да, русских туристов. И наши удивляются, потому что на пляжах мне присылают видео, кричат «Ау!», потому что весь пляж и весь океан принадлежит туристам. Вот классно, с мая по октябрь поставили прямые перелеты в Дананг. Товарищи, пользуйтесь.
2: А сколько лететь до Вьетнама сейчас прямым рейсом?
3: 10 часов прямой.
4: Вот мы тут говорим о плюсах и минусах самостоятельного отдыха или когда обращаешься в турагентство или турагенту. Вот вы могли бы рассказать историю, когда ваша работа реально спасла отпуск людям? Ну, пример живой из практики.
3: Мы на самом деле как будто бы все время спасаем отпуск в той или иной степени. Да? Если... какие-то ситуации с перелетами случаются, да, сколько раз вывозили людей в той или иной ситуации, учитывая, какие катаклизмы мировые происходят, мы всегда на связи в моменте, что-то происходит, ломают руки, ломают ноги, падают, расшибаются, всегда говорю, звоните сначала мне. Не нужно бежать на ресепшн, не нужно бежать к местному врачу. Пожалуйста, позвоните мне, свяжу вас со страховой, и вы не потратите, например, там лишних средств, потому что люди в панике начинают какие-то действия совершать, которые потом приводят их к большим затратам.
2: Ломают не только ногу, но и бюджет свой.
4: Ну, и я еще так понимаю, что распространен для туристов это когда потеряли документы.
3: Потеряли документы, вещи, все возвращаем, сводим с консулами, с местными, получаем эти желтые справочки. В любом случае, вот наша задача основная в чем? В том, чтобы в любой ситуации быть на связи. Вот как я тут недавно пошутила, я не сплю со своими туристами в прямом смысле этого слова, потому что если у меня, я понимаю, там ночные какие-то вылеты, встречи, там проводы и так далее, я всегда на связи, завожу себе будильники, всегда контролирую весь процесс от момента вылета до момента возврата туриста обратно. И если что-то, он где-то забыл, вещи, драгоценности, документы, всегда связываемся с ательерами, ищем потом тех, кто летит туда или обратно, и все стараемся максимально вернуть.
2: Давайте объявим телеграм-канал-то, а то люди пишут.
4: iVoyage набирайте в поиске и найдете канал Самбулова Екатерина, директор и основатель туристического агента iVoyage агентства. У нас сегодня в гостях. Мы сейчас прервемся на короткую песню и рекламу. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Получите честный и профессиональный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. ПЦПЛ, Москва, Ногарен, 11-774-668-98-40, 18+, Купер, услуги от ООО «Инстамарт-сервис», Москва, Ногарен, 118-774-649-49-80, 12+, общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнем минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, если вы вдруг запланировали отпуск и хотите сэкономить, узнать какие-то фишки, которые есть во время бронирования, иметь своего туроператора, то у нас сегодня в гостях директор и основатель туристического агентства «Айвояж» Самбулова Екатерина. Катя, еще раз доброе утро.
10: Доброе
11: наша
10: утро.
11: Слушательница, на секундочку, и наши друзья, которые нам помогают в покупке всех наших туров, билетов, в командировке внутри страны, бронирование гостиниц и за ее пределами. Тут спрашивают, а знаете ли вы курорты Краснодарского края?
10: Естественно, мы знаем курорты Краснодарского края, но крайне не рекомендуем их сейчас посещать.
11: Из-за проблем с самолетами?
10: В том числе, ну и также,
9: экология.
10: Также да, из-за экологической обстановки. Все-таки я считаю, что побережье недостаточно чистое, что купаться там не рекомендуется, и все-таки да, по возможности воздержаться от отдыха на юге нашей страны.
11: Ну, я думаю, что местные жители сейчас с тобой, с вами, не согласятся. Скажу,
9: что да. Она говорит?
10: Это сколько угодно со мной можно не согласиться, но я не продаю туры на курорт Краснодарского края и максимально отговариваю людей от поездок на наш юг. Пока.
9: У меня вопрос. Вот если человек сейчас планирует отпуск, естественно, боится переплатить, ошибиться с направлением, попасть в плохой отель, ну, в общем, тревожный. Он идет...
10: Это наш клиент как
9: да.
10: раз.
9: Он приходит к вам. И вот как правильно сформулировать вопрос, что вы ему посоветуете и так далее?
10: Смотрите, скорее вот здесь клиент всегда очень коротко формулирует свой запрос. Посчитайте мне все подряд на 7 ночей. Сколько это будет стоить? И тут уже
9: вступаем...
10: куда можно полететь, посчитайте нам все, мы выберем. Тут уже начинаются вопросы от нас, как от представителей отрасли. Вопросов много. Люди раздражаются, конечно, когда мы спрашиваем, что, кто летит, сколько детей, где вы, какой у вас предыдущий опыт отдыха, что нравилось, что не нравилось, что предпочитаете. И люди такие уже начинают нервничать, но это важно для того, чтобы мы, чем больше зададим мы вопросов о том, какие потребности у нашего клиента, тем четче мы сможем подобрать именно то, что нужно, и то, что понравится человеку в любом случае. Если клиент не хочет отвечать, да, мы там раз заходим, два, три, пять, мы видим, что ну, не идет человек на контакт, нам проще, честно говоря, дать какие-то общие сайты, и да, там, ну, может, человек интроверт, не хочет с нами разговаривать, да, и дадим рекомендации, отправим подбирать в сети. Ну, потому что если уж делать свою работу, то делать ее профессионально, и если мы не будем понимать, что конкретно хочет человек, то мы вряд ли сможем подобрать для него оптимальный вариант.
11: Ну вот конкретный запрос. Доброе утро, Екатерина. Подскажите, доброе. Какие направления можно рассматривать на отдых с ребенком 3 лет с аллергией на молочные продукты и орехи?
10: О, это классный вопрос. Вот здесь как раз нужен турагент, который будет точно знать, в каком из отелей есть возможность у повара приготовить конкретно для данного ребенка отдельные блюда, где есть безглютеновый стол. Не везде такое есть. Мы обычно либо знаем это, либо мы запрашиваем, в зависимости от того, какой у человека бюджет. В Турции такое есть, на Мальдивах такое есть, но, опять же, в принципе, везде это можно найти, это можно согласовать, понимая, готовы ли далеко лететь, например. Тот же Египет. Отлично наши повара, там их, точнее местные, прошу прощения, повара справляются с готовностью.

0: формулировкой, что Египет стал дороже Турции. Во-первых, давайте начнем с того, что Египет — это круглогодичное все-таки направление. Да, зимой есть ветра, да, море не такое теплое, но тем не менее, там мы понимаем, что есть определенные бухты, где наш клиент будет вполне загорать себе в тепле. Да. Сейчас летом мне очень непонятно, почему Египет не выбирают. Да, достаточно, да, жарко, да, но погода сухая, вещи прекрасно сохнут, нет влажности. Есть прекрасный ветерок, который дает возможность насладиться отдыхом. И ценник раза в два дешевле Турции. Поэтому я, честно говоря, настаиваю на то, чтобы люди не пугались такого направления, как Египет. Сервис там стал лучше, выше, безусловно. Это есть, мы это наблюдаем. Но опять надо понимать, в каких отелях, не во всех подряд это будет.
1: Главный вопрос, который, ну, всех интересует, сколько вы зарабатываете? Вот мы часто просим у турагента, если мы
2: через турагента... Это не от меня вопрос точно.
1: Да-да-да, это от слушателей, это собирательный вопрос. Ну, интересно просто разобраться в финансовой вот этой модели.
2: На чем?
1: Да, когда люди говорят, дайте нам скидку, дайте нам там 20-30%, еще что-то. Вот из чего складывается заработок турагента? Можно не в конкретных цифрах, а там в процентах.
0: Да нет уж, давайте поговорим в конкретных цифрах.
1: 100 тысяч рублей стоит тур, вот, который я покупаю через турагента. Сколько
2: на двоих
1: из этих 100 тысяч...
0: Уйдет мне в карман.
1: Да, уйдет вам в карман.
0: Ну, смотрите, давайте начнем опять же с того, что клиенты нам конкретно, агентам, ничего не платят. Вся наша зарплата заложена уже в стоимости тура. Неважно, где вы его смотрите, там самостоятельно у операторов или там мы вам подбираем. Мы ничего сверху не закладываем. Стоимость туров у всех одинаковая. Если тур стоит 100 тысяч рублей, средняя комиссия по рынку, которую нам дает туроператор, это где-то 7%. Если раньше это было 20%, то сейчас это всего лишь 7%. Эти 7% надо еще заработать, потому что одного из крупных туроператоров, чтобы заработать себе 7% комиссии, ты должен продавать на 3 миллиона оплаченных туров в месяц. Оплаченных, не забронированных. То есть, да, а так это 5%.
1: Ну и соответственно, вот, еще с этого нужно заплатить налоги.
0: Налоги, аренду офиса. Если есть сотрудники, зарплату сотрудникам. Привет коллегам, которые в этом году у нас попали на НДС, да, с хорошей обороткой. Эквайринг. То есть, по факту, с тура за 100 тысяч рублей, дай бог, там, 1500, уйдет чистых денег в мою конкретную прибыль. Поэтому говорить о скидках, я всех призываю максимально задуматься о том, когда вам дают большие скидки. За счет чего? Подумайте, за счет чего они даются. Во-первых, за счет дохода самого агентского, да, то есть вы забираете зарплату агента. А во-вторых, когда вы понимаете, что тур продан в ноль, тут надо очень хорошо подумать, зачем турагент так делает. Зачем он дает такие скидки? Зачем? Ну, наверное, чтобы, может быть, покрыть какие-то кассовые разрывы свои, которые бывают. Не у всех, конечно, у кого-то бывает. Ну, просто смысл, смысл какой? Смотрите, мы тратим время свое, да? Вот мы продали тур, заработав с него 1000 рублей. Но, тем не менее, мы должны клиента сопроводить, поддерживать на отдыхе, вернуть его обратно и так далее и тому подобное. Это время. Это все, ну, наш опыт и так далее и тому подобное. С чего давать скидки?
2: Ну, это любимый вопрос, на чем вы зарабатываете. А у меня вопрос, вот тут, кстати, очень хороший вопрос от нашего слушателя, ему 55, он еще нигде не был. Вот
1: за границей.
2: За границей, да. С чего ему начать? Вот это хороший, кстати, вопрос. С чего начать зарубежное путешествие?
0: Совершенно какой точно. Страны? С пакетного тура на все включено. Чтобы человек...
1: С чего все начинали? Ну, многие.
0: Да, да. Ну, в общем, базовый минимум. Ну, Турция, Египет, Тунис, что-то такое, чтобы его за ручку привели, встретили, в отель поселили и также обратным путем провели, да, чтобы хотя бы человек как-то, ну, вокруг себя немножко посмотрел и понял, готов ли он куда шагать дальше, да, там в страны, которые работают только на завтраках, например. И не все, вот до сих пор уже много лет там путешествую, не все готовы лететь в страны, которые не предоставляют все включено.
2: Ну да.
1: Ну, я такой был человек. Я первый раз за границей в свадебное путешествие с беременной женой полетел в Турцию. И я думал, что лучше вообще не бывает. Ну, представляешь, вот ты жил там, жил,

0: не видел ничего этого. Приезжаешь на море, где все включено, и напитки, и еда. Ты можешь сколько хочешь подходить и брать. Я сначала даже стеснялся, как многие думают.
1: Но это нормально,
0: что
1: да.
0: Люди подумают, что я в третий раз подхожу с тарелкой к столу и набираю себе. А потом ничего, втянулся. Но в какой-то момент вот система «все включено» как-то перестало нравиться. Но с детьми, наверное, удобно.
1: Очень
0: хотя, с другой
1: удобно.
0: Стороны, вот ты покупаешь дорогой отель, когда летишь с детьми, с разнообразным там питанием, а они все равно едят наггетсы,
1: картошку фри,
0: мороженое и сосиски с лапшой. Ну и вот для кого этот разнообразный шведский стол?
2: Это все вопрос.
1: Но если мы берем где-то, например, страну на завтраках, и у вас двое, а то и трое детей, и вы идете, например, кушать в кафе, дети за заказывают, и вот это буду, и вот это, да, но, например, что-то там со специями, да, они такие, оп, попробовали ложку, не буду. А затраты на вот это вот меню, которое они так и не съели...
0: Особенно в Дубае.
1: В Дубае, там, в том же Таиланде, что, ну, там недешево стало совсем даже питаться. И если все на круг-то посчитать, то не могу сказать, что выйдет дешевле вот эта вся история.
2: А какие сегодня мы можем говорить... направления самые разумные по цене из России вот за рубеж, вот, то, чтобы любой мог себе позволить.
1: Ну, любой.
2: Ну хорошо, каждый второй.
0: Ну, Саша, это сейчас сложно.
1: Но Турция дорогая, сразу скажу. Турция летом дорогая, но объективно.
2: Но ее разогнали мы сами. Вот, потому что едем туда.
1: У них инфляция очень высокая. По мне, вот я в прошлом году была в командировке, я посетила все дорогие, богатые отели, которые есть. По мне, сервис сильно упал. Уровень питания все равно просел, на мой взгляд. Уровень обслуживания тоже немножко меня не порадовал. А ценник за это, за все, я считаю, просто это немножко неоправданно. И когда ко мне люди приходят за Турцией, и я вижу, что да, там 700-800 миллион на четверых это стоит, я обычно делаю так: давайте мы посмотрим с вами какую-нибудь другую страну. Вот. И обычно мне удается людей переориентировать на то, чтобы посмотреть все-таки
0: 700
1: мир.
0: Это за...
1: Ну, за четверых обычно. Такой
0: сколько?
1: Стандартный средний чек на 9 ночей.
0: 700
1: тысяч. Ну, это прям хорошая пятерка, чтобы... Ну и то,
2: да
1: это не люкс. Это не люкс.
2: Что это такое вообще?
1: Это не люкс.
2: Не надо из Турции делать, я не знаю,
0: мы просто застали
2: остров Баути.
0: Нет, мы застали те времена, когда в Египет и в Турцию за $100 можно было улететь на выходные.
2: Втроем.
0: Втроем, да.
1: В Испанию за 20 тысяч рублей мы на неделю вдвоем улетали.
2: Ну хорошо, и куда? Турция дорогая, например, ну куда ты рекомендуешь?
0: Давай не для богачей.
1: Я максимально все равно стараюсь подобрать. У меня у самой душа болит, честно говоря, за людей, которые приходят и говорят, ну, вот такой бюджет. Я говорю, давайте посмотрим. Но все равно в сторону того же Египта. Я ничего против него не имею. Я просто хорошо знаю отельную базу и точно знаю, где будет людям хорошо. Но это будет в два раза дешевле, понимаете? Если что-то, опять вот, Абхазия, не знаю, там все равно бывают проблемы с ЖКТ.
2: У нас абхазский синдром с Гарри, мы боимся туда ехать.
0: Таксист как-то напугал, что...
2: У нас убьют, а жены ведут.
0: Хотя у меня вот родители были в Абхазии, они в восторге. Друзья каждый год ездят в Абхазию, они в восторге. Тут, конечечно, все зависит еще от человека.
1: Это индивидуально. Если, допустим, кто-то хорошо переносит влажность, конечно, я их отправлю в Азию, да, вот кто помоложе, поздоровее, давлением не страдает, конечно, Вьетнам на все включено, Тай стал переходить на эту систему, почему нет?
0: Хорошо, вот давайте так, 300 тысяч рублей, вот летом, можно куда-то улететь? Хорошо, давайте.
1: Но 300 на сколько человек, на сколько дней?
0: Вот на четверых за 300 на 10 дней можно улететь куда-то сейчас за границу?
1: Можно.
0: Нет, летом вот сейчас.
1: Ну, можно.
0: В тот же Египет. Наверное, точно можно улететь. Вот если вы, дорогие друзья, пропустили нашу беседу, и у вас есть вопросы...
2: Ты понимаешь, что только круче всем тем, кому вообще не с кем лететь одному?
1: Нет, одному еще хуже. Один-то переплачивает за двоих. Так что ищите пару в любом случае.
2: Пару нужно.
0: За номер-то все равно платить. Самбулова Екатерина, директор и основатель туристического агентства iVoyage. Вы можете в поисковике набрать iVoyage и найти ссылки на все каналы Екатерины, и там уже лично ей задавать вопросы, потому что вопросов, естественно, много. А вот в эти деньги куда? А вот туда? А занимаетесь ли вы визами? Кстати, да. А вот главный сейчас вопрос для многих. Шенген, кто лучше всех дает?
1: Никто. По срокам лучше всех дает Венгрия, но у нее такой адский пакет документов, что вот вчера буквально подавала двоих людей, пока не подались, дергалось все, что можно. Сейчас дают однократки, то есть
0: на,
1: в любом случае.
0: На даты поездки,
1: на
0: да?
1: На даты поездки, да. Мы просто запрашиваем, например, и делаем легенду о том, что человек там путешествует месяц, да, прорисовываем ему маршруты и так далее и тому подобное. И тогда еще можно там, ну вот, недели три получить. Но так пока что Италию, например, уже мы не подадим. Запретили агентствам, туроператорам подавать людей на Италию. Только сами, только выискиваете слот, сами записываетесь. То есть подаем Францию, подаем Испанию, места есть, подаем Венгрию.
2: Ну, а сегодня с чистой французской визой можно в Италию влететь? Или тебя...
1: Лучше не надо.
2: Не надо.
1: Лучше куда получил, там влетел, и оттуда уже путешествуете, куда вам надо. Сейчас все, ну, многие сейчас наверняка слушатели скажут, а я летал, и это, пожалуйста, до первого случая, до первого недовольного погранца будет.
0: Который вас развернет,
1: который
0: да?
1: вас развернет, и еще и депорт влепит.
0: А у нас минута буквально остается. Катя, во-первых, спасибо большое за интересную беседу. Сразу захотелось куда-то полететь, но пока нет такой возможности.
2: Ну, я так понял, что если что-то горит, я вот, допустим, у меня собран чемодан, да?
0: Но это ты должен в любой момент иметь возможность улететь.
1: Да, то есть так не будет. У меня такое же, но через неделю.
2: Да, то есть я звоню, вот мне надо на работу, но я звоню, говорю, Гар, я сегодня не приду, потому что горячий тур.
1: Да.
2: Мне нужно сегодня уже лететь.
0: Ну, то есть, условно говоря, за два дня он там появляется, да. И нужно да, быть
1: нужно
0: готовым
1: быть
0: лететь
1: готовым.
0: Через...
2: Ой, вообще красота.
0: Ну, это везет люди, которые
1: все
0: там
1: это,
0: могут...
1: Все это есть, да, все это как бы рабочая схема, пожалуйста, на моем канале вы можете всегда видеть.
0: А вы на горячих турах тоже зарабатываете?
1: Все то же самое, то есть это же пакет. Такая же история.
0: А, такой же процентная
1: да,
0: история.
1: Да, абсолютно. Процент не меняется, все зависит от того, какого партнера мы бронируем.
0: Спасибо большое за увлекательную беседу. Еще раз Самбулова Екатерина, директор и основатель туристического агентства iVoyage. Большие друзья нашего радио, так что мы вам искренне рекомендуем, как минимум, за консультацией обратиться к Екатерине. Ну и все ответы на многочисленные ваши вопросы в поисковике набираете iVoyage. Дальше найдете сайт, ссылки на каналы, и там уже разберетесь. Ну а всем желаем хороших выходных. До понедельника.
2: Любим вас.
1: Пока-пока.
0: Берегите себя.
3: Ёмники на нашем радио. Наше радио.

жизнь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Общегородской выпускной для московских школьников пройдет в ночь 26 на 27 июня на ВДНХ. Он соберет свыше 60 артистов и около 50 тысяч гостей. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что выпускников ждет насыщенная программа. Экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия. А также большой концерт. Утверждается, что артистов выбирали сами выпускники. Выступят в том числе Хеттерс и Сергей Лазарев, Люся Чубайс, Ботина, Лолита, Ольга Бузова, Шамана и Татьяна Буланова, а также секретный артист, который стал победителем голосования среди выпускников. Вход на ВДНХ будет организован по именным браслетам. Безопасность обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и частных охранных организаций. Названы районы Москвы самыми доступными новостройками. В начале июня на территории Старой Москвы по наиболее низкой цене предлагаются квартиры в домах в Некрасовке. Там средняя цена одного квадратного метра составила 230 тысяч рублей, сообщает РБК. Лидерство Некрасовки специалисты рынка недвижимости объясняют преобладанием в этой локации первичного жилья комфорт-класса, ориентированного на массового покупателя. На втором месте по доступности новостроек оказалась Капотня, на третьем район Северный. В первую пятерку рейтинга также вошли Новогиреево и Северное Бутово. Главный нарколог Москвы заявил, что алкоголь среди молодежи вышел из моды. По словам Антона Мосякина, потребность в спиртном снизили пропаганда здорового образа жизни и большой выбор альтернатив – спорта, культуры и досуга. Нарколог отметил, что Москва находится в числе лидеров регионов России, где эта проблема не выражена, передает ТАСС. Он напомнил, что Москва наряду с Северным Кавказом входит в число регионов с самым низким в стране уровнем потребления алкоголя и, как следствие, низкой регистрируемой заболеваемостью алкоголизмом. На Кавказе отказ от алкоголя связан с религиозным соображениями, а в Москве пить стало немодным, заявил медик. Дептранс Москвы предупредил о возможных локальных затруднениях движения в городе вечером. В телеграм-канале ведомства напомнили, что сегодня короткий рабочий день и разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном, МКАДе и вылетных магистралях по направлению в область. Москвичи стали вдвое больше интересоваться отдыхом во Вьетнаме. По популярности он обогнал Китай и Таиланд, сообщает сервис бронирования туров «Онлайн-Турс». В среднем отпуск жителей Москвы сейчас стоит 237 тысяч. При этом Турция остается лидером среди зарубежных направлений для летнего отдыха. На нее приходится почти половина всех бронирований. Второе место занимает Египет, далее идут Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы и Абхазия. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Старый приятель.
0: Имя.
1: Андрей Шуриков.
0: Легенда.
2: У меня до знакомства с Зарецким в 1988 году был проект «Приятель». Мы с моим коллегой Славом Кузькиным, а позже Сергеем Зимаковым, полуподвально записывали мои песни, позже отправив их на конкурс альбомов в журнал «Аврора» в Питере. Нас сравнили с «Tremulous». Спасибо большое. А в марте 1989 года уже с Сашей, создав репертуар из 10 песен моих и «Битлз», решили сформировать полноценный состав под крылом какой-нибудь серьезной организации. Центр Стаса Намина ответил отказом, а вот в рок-организации «Мелик Пашаева» в Северном Чертаново сказали: «Приезжайте, придумайте название и захватите гитару». Я поехал один. Я спел свою песню на самом длинном мосту, и мне сказали: «Окей, мы вас берем. А название?» В рок-организации я встретил Олега Усманова, контрабасиста группы «Мистер Твистер», своего старого знакомого. Он и сказал: «Андрей, а почему просто приятель? Почему не старый приятель?» Были еще варианты «Yesterday's», «Hey Bulldog», но Мелик Пашаев настаивал на названии «Старый приятель». Так коллективными усилиями и было придумано это известное ныне название. С ним мы впервые и выступили 12 апреля 1989 года на московском рок-н-ролльном фесте в кинотеатре «Мир».
0: «Старый приятель».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Черный кофе.
0: Имя.
1: Дмитрий Варшавский.
0: Легенда.
2: Черный кофе. Он вошел в мою жизнь вместе с музыкой, вместе с гитарой, вместе с моим увлечением роком. Я сидел с утра до вечера, пытался подобрать на гитаре какие-то песни, какие-то ходы. И днем обычно мой отец начинал молоть кофе. Я слышал это из-за двери. Я знал, что вот минут через 5-10 он принесет мне чашечку черного кофе. Мне тогда было лет, наверное, 12-13. И так вот шли мои занятия музыкой. Под черный кофе они шли. И когда в 79 году появились первые песни, а потом в начале 80-х годов появились и первые записи. Наверное, это интуитивно произошло. Я назвал группу «Черный кофе». Для меня это было идеальное название. Оно было вполне легальное для Советского Союза, где была тогда строгая цензура. С другой стороны, слово «черный» давало такую хорошую перчинку в название, потому что у нас все было тогда красное в стране.
0: «Черный кофе».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Распутники.
0: Имя.
1: Дмитрий Щеголихин.
0: Легенда.
2: Мы собрались в 2014-м, будучи фронтменами разных казахстанских команд. При этом хорошим поведением не отличался никто, и каждый влипал постоянно в какие-то сомнительные истории. Самый романтичный, мейнстримный, но при этом с районовскими понятиями был наш вокалист Женя. Его сольный проект назывался по книге Харуки Мураками «Мой любимый спутник». Женя в нем пел сладкие нежные песни под гитару, плюс немного электроники типа даба или какого-то лаунжа. После Женя дрался с мужчинами вокруг, целовал женщин, обязательно переворачивал столы в модных заведениях Алматы, при этом читая стихи. Бас-гитарист Данияр играл еще с советских времен ядреный панк-рок в своей группе «Молоты» с текстами примерно «А моя герла умерла». Но собирали они аж дворцы спорта в начале 90-х, что заканчивалось драками и разборками уже вне районных понятий. В общем, сладости названия «Мой любимый спутник» Данияр не потерпел и предложил, чтобы мы хотя бы назывались «Группа спутники». В этом контексте было предложено, какие мы нафиг спутники, мы распутники. Кроме того, в слове «распутники» есть «распутье», на котором мы каждый день оказываемся. Это мы решили вывести в приоритет, и у нас был даже слоган «Все на распутье». Так, с 2016 года мы и зовемся «Распутниками». В общем, название «Распутники» довольно близко описывает нашу жизнь и музыку.
0: «Распутники».

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
7: С 7 до 11.
6: Подъемники.
7: На нашем радио.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ажиотаж на рынке топлива в России искусственно поднял спрос на 20-30%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запасов сырья в стране достаточно. Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время, добавил вице-премьер в комментарии ТАСС. Он также анонсировал очередное совещание по ситуации на топливном рынке, на котором обсудит запрет экспорта дизеля. Ранее Новак оценивал сложившуюся ситуацию на рынке как непростую, но контролируемую. По его словам, власти уделяют особое внимание Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку. Добавлю, сейчас уже в десятках регионов введены ограничения на продажу бензина на АЗС. Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе севера Енисейска Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту было 9 человек, все они живы, сообщил оперштаб региона. Россия и Украина проведут сегодня новый обмен военнопленными. Об этом сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Сыралиев. В начале июня Москва и Киев при посредничестве Арабских Эмиратов обменялись военнопленными в формате 185 на 185. Только за июнь в разных регионах России несколько раз оштрафовали операторов связи за то, что они пропустили звонки мошенников с подменных номеров, несмотря на имеющуюся у них систему антифрод. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков рассказал НСН, почему это могло произойти.
2: Крупнейшие операторы, подключенные к системе антифрод, по идее, не должны проходить подобные звонки. Если как бы речь идет о каких-то небольших операторах, то такая ситуация возможна. Борьба с мошенниками – это очень непростой вариант. Это подтверждает то, что у нас была система антифрод. Сейчас антифрод 2.0. Каждая система защиты любого из операторов постоянно меняется и усовершенствуется. То есть это процесс такой, который не может закончиться в какой-то момент. Мошенники находят новые пути обмана пользователей.
1: Как пишет «Известия», с принятием закона антифрод 2.0 телекоммуникационным компаниям, скорее всего, придется выплачивать большие компенсации в пользу жертвам мошенников. Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорили к 7 годам за коррупцию. Как сообщает агентство Ренхап, ее признали виновной в том, что она принимала дорогие подарки в обмен на помощь в назначении на госдолжности и преференции бизнесу. В апреле женщину уже приговорили к 4 годам тюрьмы по отдельному делу о манипулировании акциями и взяточничестве. Ранее мужа Ким, экс-президента Юн Сок Йолю, приговорили к пожизненному тюремному заключению за необоснованное введение военного положения в 2024 году. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио проверено временем.
8: Знаете ли вы,
9: в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Rostix в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-744-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Новый ИИ-сервис повысил качество приема в поликлиниках. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, ежедневно в поликлинике обращаются порядка 250 тысяч человек. Почти треть из них приходит за справкой, рецептом или больничным. Теперь в ряде случаев их можно получать онлайн. С начала года с помощью телемедицинского сервиса продлено больше 1 миллиона рецептов, закрыто около 600 тысяч больничных листов. Также в электронном формате сегодня доступно порядка 70% медсправок. Умные сервисы призваны сократить число визитов, не требующих осмотра врачом, и сэкономить время пациентов. Легковушка столкнулась с автобусом на севере Москвы. Пострадали двое пассажиров общественного транспорта, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Авария произошла рано утром на улице Софьи Ковалевской. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля при перестроении не уступил дорогу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Минск провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны обсуждали углубление экономического, торгового и гуманитарного партнерств. Развиваются медицинские и образовательные обмены, заключены десятки соглашений между вузами и колледжами. Белорусские ученые участвуют в проекте «Ника» в Дубне. Товарооборот республики и региона превышает 15 миллиардов долларов. За 5 лет показатель вырос в 2,5 раза. В Подмосковье локализовано более 120 предприятий с Беларуси. Русским капиталом. Реализованы проекты по производству кабеля, строительству цементного завода, созданию регионального центра МАС, закупке мусоровозов и дорожной техники, установке лифтов. Поставлены вагоны для Минского метро, средства защиты растений и топливные насосы. Кроме того, Подмосковье активно закупает белорусские продукты. В Третьяковке в 2027 году откроют выставку к юбилею Кузьмы Петрова-Водкина. В 2028 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения художника, передает РИА Новости. Петров-Водкин – один из крупнейших русских художников 20 века. Он соединил в своих работах древнерусскую иконопись, монументальность возрождения и новаторский модернизм. Среди самых известных работ – «Мать» и «Купание красного коня». В выходные в московском регионе начнется потепление, рассказал НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
2: В воскресенье уже потеплеет, до 23-25 обойдется без осадков. В субботу пока еще не очень жарко, но тепло. 21-23, местами с небольшим кратковременным дождем. Следующая неделя ознаменуется теплой и даже жаркой погодой, без осадков. Достаточно солнечная будет погода, и максимальное значение температуры будут достигать 25-30 градусов.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
6: Так устать.

0: Каша.
1: Молчим и курим, курим и молчим.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 12 человек находились на борту вертолета Ми-8Т при жесткой посадке в Красноярском крае. Данные о пострадавших уточняются. Утром вертолет упал в Северо-Енисейском районе. На борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Размер ущерба и причины ЧП устанавливаются. В Крыму и Севастополе вводят региональные режимы ЧС для решения экономических вопросов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение граждан. Ранее власти Крыма ввели ограничения на продажу топлива для граждан. Несмотря на то, что уже несколько дней поток автомобилей из Крыма больше, чем в Крым, председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей заявил НСН, что никто оттуда не бежит, погода в Крыму отличное, море теплое, мазута нет, как и перебои с поставками продовольствия. В Кремле уже известно о видеообращении ветерана СВО Александра Лунина к Владимиру Путину, но детально с ним еще не знакомы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне в интернете появился ролик военнослужащего из Воронежской области, участника спецоперации на Украине Александра Лунина, в котором тот настаивал на встрече с Путиным, жаловался на жестокое обращение командиров и вымогательство денег, а также грозился устроить мятеж. МИД России вызвал посла Молдавии в Москве и выразил ему решительный протест после задержания российских дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева. Послу было указано на грубое нарушение статьи Венской конвенции 61 года, согласно которой дип-курьеры пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию. Самой производительной и одной из самых востребованных возрастных групп на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков. HR-эксперт Зулья Луйкова рассказала НСН, что это связано с нехваткой рабочих рук на рынке труда, однако не во всех сферах нужны зрелые работники.
2: Мы говорим в основном о сугубо дефицитных секторах. Это строительство, синие воротнички наши, то есть квалифицированные рабочие руки, ЖКХ, агро, ритейл, не выстраиваются очереди. Поэтому, да, они снижают требования, они смотрят, они фактически берут всех, кто к ним доходит. Группа 45+, да, она преобладает сейчас во всех отраслях, но если взять какие-то диджитал-сферы, IT, стартапы, креативные индустрии, то по-прежнему мы увидим, что этих кандидатов звать не будут, потому что они по-прежнему ценят молодых специалистов с актуальными цифровыми навыками.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
1: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы с вами отправимся в путешествие далеко на север, туда, где между небольшими поселками лежат сотни километров тундры, где зимой снег скрывает очертания дорог, а весной реки размывают последние наземные маршруты. В таких местах человек всегда особенно ценил надежных помощников. Когда-то это были ездовые собаки, потом вездеходы и вертолеты, а теперь в этих суровых краях появился новый обитатель воздушных просторов, компактный и высокотехнологичный. Вы слышите этот звук? Где-то над сопками движется муравей – грузовой дрон, созданный в Екатеринбурге. Несмотря на свое скромное название, перед нами весьма выносливый и сильный представитель семейства беспилотных доставщиков. Сегодня этому труженику, похожему на героя знаменитой басни Крылова, предстоит важный маршрут. Удаленному от большой земли поселку срочно нужны медикаменты и продукты. Доставить посылку по воздуху – самый оптимальный, безопасный и быстрый вариант. Давайте вместе с вами понаблюдаем, как уверенно этот вид чувствует себя в полете. Максимальная скорость муравья достигает 80 км в час. При этом он способен переносить до 15 килограммов полезного груза. Весьма внушительный показатель для такого размера. Кстати, свое имя этот дрон получил не случайно. Подобно настоящему муравью, который способен переносить груз значительно тяжелее собственного веса, воздушный муравей тоже отличается удивительной работоспособностью. Особенно важны такие беспилотники в районах, где транспортное сообщение зависит от погодных условий и особенностей природного ландшафта. Именно здесь, по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», грузовые дроны постепенно становятся частью повседневной жизни, помогая человеку. Невероятно, как аккуратно муравей заходит на посадку. Несколько секунд, и ценный груз уже доставлен адресату. Причем сделать это он может не только днем. Умеренный дождь, ветер или снег для подобных систем давно перестали быть серьезным препятствием. А знаете ли вы, что такие дроны используются не только для доставки товаров? Да, еще они перевозят оборудование на удаленные стройки и месторождения, помогают сельскому хозяйству, а иногда участвуют и в спасательных операциях. В чрезвычайных ситуациях именно беспилотник способен первым добраться туда. Особое развитие воздушная доставка получила на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для местных жителей, новые обитатели северных просторов, это уже не технологии будущего, а часть привычной жизни. И вот что, пожалуй, самое удивительное в этом новом поколении воздушных помощников. Их незаметная полезность. Они способны двигаться напрямую к цели, экономя время, силы и ресурсы. Так постепенно меняется мир вокруг нас. И явный знак этих перемен – скромный, но незаменимый труженик неба, дрон-доставщик «Муравей».
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня будем танцевать вместе с группой «Ума Турман» и узнаем, какой музыкальный сюрприз подготовило для вас наше радио на эту субботу. Группа «Ума Турман» выпустила самый танцевальный трек для летних дискотек – песню «Не стой, танцуй». Поклонники группы ждали этот релиз несколько месяцев. Премьера песни состоялась на стадионных концертах группы в апреле. Сингл должен был быть об искусственном интеллекте, а получился все равно о любви, рассказывает Владимир Крестовский.
2: Ко мне пришел мой друг Женя в гости и сказал, что мне нужно написать песню про искусственный интеллект. Он работает в кибербезопасности, и эта тема сейчас очень на слуху и вообще всех волнует, тема искусственного интеллекта. Вот он говорит, у тебя нет такой песни, тебе надо написать. Я сказал, ну надо так надо, и сел писать. И, собственно, думаю, что я могу сказать про искусственный интеллект. Вот что смог, то сказал. Все равно все потом вылилось в песню о любви. Как ни крути, любовь вечна, а искусственный интеллект не знаю. Вот, поэтому вот получилась такая песня о любви и о... Ну, по сути, о любви, да.

0: лицом.
1: Слушайте новую песню Умы Турман на всех цифровых площадках и танцуйте. 27 июня на нашем радио пройдет живой концерт Дианы Арбениной. Диана Сергеевна презентует в эфире свой новый сольный альбом «Рэп для мамы». Не пропустите программу в 20.00. А если вдруг в субботу послушать не получится, запись можно будет найти на сайте наши.ру в разделе «Подкасты».

0: Песня «The Punisher» из альбома «Рэп для мамы» сейчас находится в чартовой дюжине. Не пропустите эфир сегодня в 19:00 и не забывайте голосовать за любимые треки. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
6: Оп!

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Оплата по биометрической системе заработает на всех московских центральных диаметрах до конца года. Таким образом, сервис будет доступен на всех основных видах рельсового транспорта города. Метро, МЦК, МЦД, сообщил Сергей Собянин. С сегодняшнего дня этот способ оплаты проезда возможен на МЦД-1. До конца июля он появится на турникетах МЦТ-2 и 4, до конца года на третьем диаметре. Как уточнил мэр, если пассажир уже зарегистрирован в приложении метро Москвы, повторная регистрация не потребуется. При оплате надо лишь посмотреть видеокамеру на турникете, который обозначен черными стикерами на створках. На сегодня в биометрической платежной системе зарегистрировались больше 880 тысяч человек. Асфальт заменят на 13 улицах в Таганском районе в центре Москвы. На 10 из них это уже сделано, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, такие работы проводятся ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Асфальт уже заменили, в частности, на улицах Большие Каменщики, Новорогожской, Международной, Высоцкого, Школьной и Нижнерадищевской, Новоспасском проезде. Сейчас работы ведутся на Таганской улице, Большом, Дровяном и Пестовском переулках. По словам Бирюкова, одна из причин ремонта дорог – колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения. Число столичных девятиклассников, которые сдали основной государственный экзамен на тройку в этом году, стало в два раза меньше, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. На этот раз ОГЭ сдавали более 113 тысяч выпускников девятых классов. 90% на хорошо. Это позволит им успешно поступить в 10 класс, а затем продолжить обучение в ВУЗе. Они смогут выбрать один из предпрофессиональных классов – медицинский, инженерный, психологический, педагогический, предпринимательский, IT или медиа. Для всех желающих улучшить свой результат есть возможность пройти бесплатную пересдачу в центре независимой диагностики. Почти 42 тысячи учащихся выбрали для себя колледж и сдачу двух предметов. Это на 6 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Колесо обозрения Солнца Москвы сегодня задействует тематическую архитектурную подсветку в цветах российского флага в честь общегородского выпускного на ВДНХ. Праздничная иллюминация зажжется около 7 вечера и станет знаком поддержки одного из самых ярких и важных событий этого лета. Общегородской выпускной для московских школьников на ВДНХ предстоящей ночью соберет около 50 тысяч гостей. Перед ними выступит свыше 60 артистов. Серия музыкальных вечеринок «Чайный рейв» пройдет в столице в рамках проекта «Сделано в Москве». Первая состоится завтра в арт-павильоне «Летний маркет» на Болотной площади. Мероприятия под открытым небом объединят электронную музыку, городскую культуру и живое общение. Посетители смогут принять участие в викторинах с подарками от брендов «Московское чаепитие» и «Москва» интерактивных играх. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Новые автомобили Tenet и Cherry ВАЗ-Авто по заводской цене. Только 27 и 28 июня. Квартальная распродажа. Без наценки дилера. Ждем вас на Южном шоссе 10. Количество автомобилей в наличии ограничено.
2: Акция распространяется на все автомобили из наличия. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
5: Там над полем тишь да гладь. И так не хочется сегодня умирать.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Бывший министр обороны и экс-спецпредставитель президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет, сообщила баскетбольная единая лига ВТБ, где он был почетным президентом. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сергей Иванов руководил Министерством обороны с весны 2001 года до февраля 2007. Затем был вице-премьером и первым вице-премьером. С декабря 2011 возглавлял администрацию президента. В 2016 был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале этого года он ушел в отставку по собственному желанию. В 90-х годах Сергей Иванов работал службой внешней разведки, в 70-х в КГБ. Россия и Украина провели обмен пленными в формате 160 на 160, сообщило Министерство обороны. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. После этого их доставят домой. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными прошел 5 июня. Тогда стороны передали друг другу по 185 человек. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Крыму и Севастополе. Совместный указ подписали главы республики и города федерального подчинения Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. По их словам, такой шаг необходим для решения вопросов экономического характера. Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, после ударов по энергоинфраструктуре 24 июня Севастополь остался без электроснабжения. Накануне в Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения, сокращают количество поездов. Аксенов также подчеркнул, что на полуострове сохраняется дефицит топлива. На 70% год к году выросло число заражений мобильных устройств по итогам первого полугодия, следует из данных системы мониторинга киберугроз Мегафона. Также увеличилось количество серверов, которые используются для контроля за зараженными гаджетами. В Мегафоне подчеркнули, что злоумышленники постоянно совершенствуют свои инструменты и наращивают инфраструктуру для распространения вредоносного программного обеспечения. Большая часть инцидентов связана с переходом по фишинговым ссылкам и установкой приложений из непроверенных источников. Для защиты рекомендуют соблюдать цифровую гигиену, устанавливать и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение. Режиссер Сарик Андреасян объявил, что приступил к работе над новой экранизацией романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Он также опубликовал синопсис будущей картины. Согласно описанию, фильм сохранит классическую сюжетную основу романа. Сейчас проект находится на ранней стадии производства. Создатели работают над сценарием и уже приступили к поиску актеров на главной роли. Съемки фильма планируется начать летом будущего года. Самыми известными экранизациями «12 стульев» считаются фильм Леонида Гайдая с Арчилом Гамиашвили в роли Остапа Бендера и четырехсерийная телевизионная версия Марка Захарова с Андреем Мироновым. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Сидели

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. И короли вечернего эфира приветствуют вас в этот прекрасный пятничный день.
2: Ели Цезарь мужики, кофе запивали.
1: Кофе кончился.
2: Уже? Так мы сейчас еще нальем по кружечке. Нам тут аж 3 часа до чартовой дюжины. А кофе у нас, слава богу, бесплатный, в отличие от Цезаря.
1: А Цезарь дорогой.
2: Да. Вот еще один из плюсов — ходить на работу бесплатный кофе.
1: Да. А если был бы еще бесплатный Цезарь, я тебе скажу.
2: Бесплатное мороженое.
1: Бесплатное мороженое. Слушай, ну ты прямо.
2: Бесплатный кондиционер, электричество. Хочешь — телефон заряжай. Хочешь —
1: телефон сейчас можно заряжать бесплатно почти везде. Открою тебе секрет. Даже в метрополитене. И в электричках тоже.
2: В общем, ребят, вот сплошные так. Плюсы — ходить на работу в пятницу.
1: Да, потому что впереди выходные. Погоду, конечно, в центральной части России обещают, как обычно, вот выходные такая и должна быть погода, когда ты грустишь.
2: Мерзопакостная.
1: Ну, в воскресенье вроде ничего, особо какой так себе день.
2: Ладно,
1: не про это.
2: Закрывай внутренний гидроэмицентр. Ребята, традиционно давайте мы проверим, насколько мы созвучны, насколько мы на одной волне. Насколько мы взращены на одних букварях и песенниках. Вы уже привыкли, не буду лишний раз вам рассказывать. Сейчас загадаем вам очередную песенку. Посмотрим, знаете ли вы данный разрез российского музыкального.
1: Я вообще абсолютно уверен, что у нас сегодня не будет ошибок.
2: А вот это вот, ребят, знаете, музыкальное произведение, которое мы вам сегодня хотим предложить, господи.
1: Но оно несложное. А что, ты его потерял?
2: Не, все.
1: Ты же только что наизусть его.
2: Я его могу цитировать. Оно крайне, крайне просто. Итак, ребята, останься со мною еще несколько минут. Я знаю, под утро часы бешено бегут. Собственно, все. Куплет на этом кончен. Там будет,
1: такой же коротенький.
2: Там будет второй, да, и он крайне. Итак, если вы догадались, о какой песне идет речь, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через
1: наших ботов
2: в мессенджерах. Давайте-ка. Да, я знаю, мы с напарником убеждены, вы знаете эту песню. И даже где-то в глубине души любите ее.
1: Самое ужасное, чтобы вот сегодняшний весь вечер вы ее не напевали, потому что она очень прилипчивая. Ждем ваши версии через сайт наш.ру или наших ботов. И на ближайшие 3 часа прямо до чартовой дюжины заселяемся в ваши радиоприемники.
0: Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Новые автомобили Tenet и Cherry в Асавто по заводской цене. Только 27 и 28 июня. Квартальная распродажа. Без наценки дилера. Ждем вас на Южном шоссе 10. Количество автомобилей в наличии ограничено. Акция распространяется на все автомобили из наличия. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вы знаете, друзья, мой спортпрогноз не оправдался. Есть ошибки. Я был абсолютно уверен, что загаданную нами композицию знают все и тут же напишут. Так, правда, оно и есть, но есть исключения. Да. Это не «Браво», между прочим.
2: Это не «Розовый фламинго», не «Ирина Салтыкова».
1: Нет.
2: И не «Все в твоих руках».
1: И даже не песенка про 5 минут.
2: А дело было, значит, так, ребята. Где-то примерно 1991 год.
1: Давно это было, ребята.
2: Молодой тогда еще студент Тигран Эдмондович Киасаян встречался с прекрасной молодой обаятельной певицей Натальей Ветлицкой. Угу. И как-то и дружили они, Киасаян с Бондарчуком, с Федором Сергеевичем. И как-то однажды собрались втроем и говорят: «Слушай, Наташка, давай мы тебе клип снимем». Каким-то чудом они залезли в павильон в ГИКа. У них не было денег ни у Киасаяна, в тот момент не было денег ни у Бондарчука, тем более не было их у Ветлицкой.
1: Но были связи.
2: Залезли как-то... Ну, конечно, у тебя папа Бондарчук.
1: Да, конечно.
2: Вот. У тебя хоть папа и Ломанов был, но... Ну. Хотя тоже, наверное. Ладно, ребят, отвлекся. Залезли, значит, в павильон в ГИКа и просто без сценария, вот что называется, одним кадром начали поливать из камеры все, что видели. И в течение всего дня, вечера и даже куска ночи они наснимали фильм-клип, который потом занимал всевозможные призовые места на всевозможных конкурсах.
1: Как они выдержали столько.
2: А больше всего любопытная история. Вот если помните, там в одном из кадров Наталья Ветлицкая сидит с цветами такими на груди и в шикарном голубом атласном платье. Вообще это платье Наталье Ветлицкой подарила Жанна Агузарова. То есть там что не кадр.
1: Где-то в 91-м году возьмешь хорошее платье. Если у кого-то одно есть, могли делиться.
2: Вообще, конечно, не клип. Сплошные, как бы, знаете, как это назвать, пасхальные яйца. Вот такое есть понятие, пасхальное яйцо. Да, то есть вот пасхалочки. Вот платье, подаренное в эпизодической роли, можно увидеть Владимира Турчинского. Да. А вообще, клип «Посмотри в глаза» был дебютной работой Федора Бондарчука и Тиграна Эдмондовича Киасаяна. Они еще как бы вообще ничего не снимали. Ну, такого серьезного полного метра.
1: Слушай, ну они сняли потрясающую работу, проделали, да, товарищи.
2: Приедьте домой сегодня, пересмотрите. Андрей Георгиевич, давайте музыкально немножечко окунемся в прошлое. 1990.

0: И самое...
1: Собственно, это и есть вся песня.
0: Тот случай, когда в песне 4 припева и 2 куплета, в которых практически нет слов. Ну, в общем, ребят, добро пожаловать в 10-бальное шоу. Мы вот так вот здесь с вами приятно проводим время.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но сейчас будет немножко плодового выгодного.
2: Партнер рубрики ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
1: Вот вы уже в душе стали экстремалом и полюбили веревочные парки Норвей. Теперь хотите разделить эти впечатления со своим окружением. У вас намечается день рождения, мальчишник или девичник, может быть, свадьба, корпоратив, крестины. Что-нибудь еще можно придумать. Знаете, в веревочных парках Норвей Парк можно провести, в общем-то, любое ваше мероприятие. Вам подберут программу на ваш случай и под запросы вашей компании. Заказать мероприятие можно на сайте norveypark.ru в разделе «Мероприятия». Оставляйте заявку, менеджер с вами свяжется, все расскажет. А теперь давайте разыграем сертификат на посещение.
2: Билет на посещение любого парка в Москве на выбор посетителя.
1: Да, вопрос сегодня крайне простой, но при этом ответ должен быть крайне креативным. С кем бы вы отметили и какое мероприятие в веревочном парке? Поэтому просто пишите через, ну, собственно, через сайт наш.ру или через наших ботов, с кем бы вы отметили и какое мероприятие. И еще хочу напомнить, что для слушателей нашего радио действует специальная скидка 10%. Она 1 октября этого года, то есть до конца сезона. И нужно просто сказать кассиру, что узнали в Норвей Парк на нашем радио. Скидки акций не суммируются.
2: Норвежские веревочные парки Норвей Парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей Парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: запах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я думаю, что самое время подводить итог. Кто же получит сегодня сертификат на посещение веревочного парка? Мы у вас поинтересовались. В веревочном парке, Норвэй парк, можно устраивать самые разные мероприятия. И мы вам задали вопрос, с кем бы вы туда отправились и что бы вы там отмечали?
2: Я тут любопытно, Сергей, еще среди всего...

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и в этом части у нас уже практически не остается времени пообщаться с вами.
2: А у вас есть время на то, чтобы...
1: Подготовиться?
2: На то, чтобы подготовиться, заварить чаек, кофеек.
1: Наверное, не подготовиться, настроиться.
2: Настроиться, потому что в следующем часе вас ждет Пиктория, ваша любимая рубрика. Как раз в пятницу вечером вы едете с работы, вы едете куда-то на дачу, думаете, ну скорее бы пробка закончилась. А тут мы со своей очередной Пикторией.
1: Да, сегодня, собственно, Пикторию будет рассказывать Игорь Владимирович.
2: Да.
1: Я буду отвечать за музыкальное сопровождение. И никуда не переключайтесь, буквально через 10-15 минут мы, наверное, начнем.
2: Да, да? Наберитесь терпения, ребят, надо чуть шлифануть, в хорошем смысле шлифануть.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Системы противовоздушной обороны уничтожили с полуночи 50 беспилотников на подлете к столице, сообщил Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Минобороны сообщила утром о перехвате 660 дронов над регионами, включая московские. Это одна из самых масштабных атак беспилотников. Аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково с ночи принимали и отправляли рейсы по согласованию с госорганами. Сейчас ограничения сняты. Завершена реконструкция здания школы номер 285 в районе Южной Медведково на северо-востоке Москвы. Сергей Собянин осмотрел заключительный этап работ. Как сообщил мэр, столица в этом году будет реконструирована 100 школ. Он также рассказал о других работах в районе Южной Медведково. Там благоустроили парк Яуза, построили культурно-досуговый центр «Полярный», организовали проект «Московское долголетие», открыли офис «Мои документы», новую поликлинику, реконструировали старую, провели благоустройство. Программа реновации в районе практически полностью завершена. Электрическая уборочная техника, активное внедрение которой ведется в столице, вышла на новые маршруты, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он уточнил, что эти машины ранее обслуживали только центральные районы города. Теперь они появились, в частности, на Ленинском, Волгоградском, Рязанском проспектах, Краснопресненской набережной и улице 1905 года. Кроме того, проводят уборку на территории делового центра Москва-Сити и в Новой Москве. Электромашины отличаются компактностью, многофункциональностью и маневренностью. Они могут использоваться для уборки улиц и парков круглогодично. Суд в Москве рассмотрит дело 32-летней уборщицы о серии краж ювелирных изделий из квартир, сообщила столичная прокуратура. Обвиняемая на протяжении 3 лет через клининговую компанию оказывала услуги по уборке квартир. Затем она стала делать то же самое напрямую собственникам. На протяжении года обвиняемая убиралась в квартире в Большом Харитоневском переулке. Затем хозяйке квартиры позвонила знакомая, которая сообщила, что у нее пропали ювелирные украшения стоимостью более 600 тысяч рублей, в чем подозревает их общую домработницу. Потерпевшая убедилась в отсутствии золотых колец с общей стоимостью больше 160 тысяч рублей. Кроме того, еще один москвич обратился с заявлением о краже ювелирных украшений на сумму почти 40 тысяч рублей. Похищенное имущество обвиняемая сбывала в ломбард. Температура воздуха в столичном регионе может подняться до плюс 30 градусов в последний день июня, сообщил гидрометцентр. Во вторник, 30 числа, на фоне перемен облачности, местами может пройти кратковременный дождь. В дневные часы в столичном регионе ожидается плюс 25-30. В ночь на 30 июня столбики термометров покажут в Москве области от 12 до 17 градусов. В среду, 1 июля, синоптики прогнозируют дневные часы плюс 23-28. Осадков не ожидается. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередную часть десятибального шоу. Ну, во-первых, напарник, привет тебе еще
2: Здравствуйте,
1: раз.
2: Здравствуйте, ребята. Пиктория, ваша любимая рубрика, состоится в этом часе. Будем рассказывать вам избранные главы из жизни человека, чью имя и фамилию Word, скорее всего, не подчеркивает красным и... которого вы, скорее всего, знаете. Вам лишь останется по вот этим разрозненным фактам сложить картину воедино и догадаться, кто сегодня загадан, и прислать свою версию либо через чат, либо через сайт наш.ру, либо через бота в мессенджере.
1: Давай напомним, что мы не рассказываем биографию этого человека от и до, мы рассказываем просто какие-то, делимся какими-то интересными моментами из его жизни, да? Но которые настолько ключевые, что, в принципе, догадаться, о ком идет речь, если вы знаете этого человека, раз его Word не почувствует, значит, вы его, скорее всего, знаете, будет нетрудно. Поэтому предлагаем вам налить себе чай.
2: Усаживайтесь поудобнее, да? Буквально через пару минут начнем.
3: Наша реклама.
4: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
5: Новые автомобили Tenet и Cherry «Вазавто» по заводской цене. Только 27 и 28 июня. Квартальная распродажа. Без наценки дилера. Ждем вас на Южном шоссе 10. Количество автомобилей в наличии ограничено.
6: Акция распространяется на все автомобили из наличия. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
7: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Проверено временем.
9: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, к которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну и начинается ваша любимая Пихтория.
2: Надеемся, вы уже уселись поудобнее. Андрей Германович сегодня мне подыгрывает на рояле. Литературно-художественная часть на мне. Давай, Андрей Германович, подыгрывай.
1: Да, пожалуйста, с удовольствием.
2: Итак, родился наш герой в простой многодетной крестьянской семье. Рано остался сиротой. Отец скончался вскоре после его рождения, а мать, когда мальчику было всего 6 лет. Старшие браты и сестры после смерти родителей не принимали участия в его воспитании. Сестра уехала на заработки и там вышла замуж, а брат связался с плохой компанией и где-то сгинул. И вот, оставшись один, наш герой был отправлен в приют. Но в приюте пробыл он недолго, там было голодно, да и обижали его не по делу, и сбежал он оттуда. Стал беспризорничать. Попрошайничал, подрабатывал, где Бог пошлет, бродяжничал. Года через два был пойман и отправлен опять в приют. Оттуда опять бежал, где-то прибился к каким-то баям, работал у них чабаном. В общем, как-то перебивался с хлеба на воду. Позже, правда, отучился в вечерней школе, пошел работать в колхоз. И свой трудовой путь начал он с охраны колхозных полей. Где, знаете, вот подошел к охране прям вот как положено. Во-первых, у него была сторожевая собака. Во-вторых, выдали прожектор, чтобы освещать колхозное поле и обозначать вот этих расхитителей социалистической собственности. Ну и вообще, как бы, почувствовал он какое-то призвание в том, чтобы охранять. А еще однажды в колхоз, где работал наш герой, на побывку прибыл настоящий пограничник. Знаете, такой в красивой форме, в начищенных сапогах и с бесконечными байками о радостях и вкусностях службы в погранвойсках. И даже подарил нашему герою книгу. И вот в 20 с небольшим лет паренек решил, что тоже будет пограничником. Пришел, значит, в военкомат и говорит: «Хочу служить на границе». Военком на него так посмотрел, говорит: «Голубчик, ну ты себя-то видел, ты от горшка до вершка. Какой ты пограничник?» Наш герой не растерялся, говорит: «Так это ж хорошо, что я такой маленький. Нарушитель меня не заметит». В общем, суровый военком счел такой довод резонным, кивнул головой и отправил служить нашего героя аж на самый Дальний Восток. И знаете, в армию наш герой влюбился буквально с первого дня. Ну, во-первых, в армии у него впервые в жизни появилась своя собственная кровать, да еще и с постельным бельем. До этого он спал, знаете, ну, на каких-то вонючих тюфяках, в стогах сена, жался к таким же, как он, бедолагам в железнодорожных теплушках. Спал не раздеваясь, а тут, ну, прямо царское ложе, односпальная пружинная кровать. А кроме того, трехразовое питание. Да не просто питание, а с мясом и компотом. Хлеба бери сколько хочешь. И начал наш герой жить припеваючи. И вот однажды военное начальство вызывает нашего героя и говорит: «Послушайте, военный, у вас же ведь есть опыт работы сторожем, да еще и с собаками. В общем, принято решение направить вас на курсы повышения квалификации с целью усилить верный нам участок служебными собаками». И наш герой взял под козырек и отправился учиться на собаковода. Итак, ребята, о ком идет речь? Если есть версии, пишите через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Виктория.
1: И перед тем, как продолжить рассказ, мы традиционно озвучиваем неверные ответы, ну, чтобы просто вас хотя бы сориентировать.
2: Это не Лев Николаевич Толстой.
1: Это не... Ну, конечно, не Лев Николаевич Толстой. Это не Шолохов.
2: И не Георгий Константинович Жуков.
1: Да, согласен. И даже есть еще вариант Егор Летов и просьба передать Никите
2: Матвееву.
1: Нет,
2: это не Егор.
1: Нет, ну, это, конечно же, не Егор Летов.
2: Давай продолжим, Андрей Германович, музыку. Итак, остановились мы на том, что наш герой прибыл на курсы служебного собаководства. Но то ли ехал он к месту обучения дольше положенного времени, то ли поздно его внесли в список учащихся, то ли по какой-то другой причине. Но вышло так, что по прибытию в школу собаководов нашему герою не досталось, собственно, объекта обучения – собаки. Последнего щенка настоящей пограничной собаки забрали у него буквально из-под носа. И на резонный вопрос «А как же я?» наш герой получил ответ: «Иди вон на кошках тренируйся». Но наш герой был не промах и сам себе добыл предмет изучения. Где-то возле школы служебного собаководства нашел он двух осиротевших щенят. Одного, того, что был побойчее, он оставил себе, а другого подарил такому же горемыке, как он сам. Ну, ему тоже не досталось настоящей пограничной собаки. Ну а поскольку предмет обучения, то есть собака, с этого самого момента стал военным имуществом, необходимо было выдать зверю соответствующую кличку и документы, ну и поставить на довольствие. И хотя пес был чистейшей воды двор-терьер, в официальной бумаге значилось так: «Сторожевая собака местной отечественной породы». За время обучения в школе собаководства наш герой научился распознавать большое количество следов людей и животных, а также людские следы, которые замаскированы под отпечатки копыт лесных зверей и всякое вот такое. Вскоре он уже мог по следам определить количество нарушителей, их примерный внешний вид, скорость движения и даже какой груз они несли на себе. Кроме того, наш герой внимательно изучал запахи на тот случай, если он окажется на границе, ну, без собаки, и ему придется полагаться только на свой собственный нос. Всего он запомнил около 240 запахов. Прежде всего, это были запахи возможной контрабанды, ну, которую в те времена таскали через границу. Это была кожа, одеколоны, пластмасса, спирты, резина, ну и всякое такое прочее. Также наш герой запоминал запахи цветов, деревьев, животных, с которыми пришлось впоследствии сталкиваться во время несения службы. Особо много внимания уделял он стрелковой подготовке и рукопашному бою. Но самой важной физической дисциплиной для нашего героя был бег на большие дистанции. Такая легкоатлетическая подготовка позволила ему впоследствии передвигаться в одном темпе со своей собакой. Он даже разработал специальную систему бега, даже тактику, когда приходилось бегать на длительные дистанции, и для того, чтобы не отставать от собаки, он сбрасывал сапоги, шинель, фуражку, в общем, все, что его отягощало, и в таком виде преследовал нарушителя. Итак, ребята, вот такие данные. Если вам удастся по ним определить загаданного сегодня героя, пишите через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Ну и традиционно еще немного ваших неверных ответов, чтобы сориентировать вас. И это не, кстати говоря, не Юрий Куклачев, как кто-то предположил.
1: И не Юрий Никулин.
0: И не Юрий Никулин.
1: И не Евгений Гришковец.
0: Он много про собак.
1: Да, он только всего лишь одну повесть, как я съел собаку. Ладно, Андрей Георгиевич, давай продолжим музыку, пожалуйста.
0: Давай, конечно, почему бы нет.
1: Итак, ребята, перемотаем чуть-чуть пленку истории. Первых своих нарушителей наш герой и его преданный пес задержали еще во время практики в школе собаководства. Там молодого пограничника привлекли к розыску жестокого убийцы. И вот он со своей собакой идет по следу несколько часов. Собака вынюхивает, этот километры тянутся, тянутся. И все-таки он настигает преступника, который не желает сдаваться, поэтому, как написал писатель Горький, если враг не сдается, его уничтожают. И вот когда наш герой, по документам уже проводник служебной собаки, после окончания школы прибывает к месту несения службы на заставу, там на него смотрят, знаете, немножечко скептически. Ну, во-первых, отношение к новичкам в армии всегда настороженное. А тут еще какой-то пришел, знаете, новичок с таким, с бэкграундом героических подвигов где-то в учебке. В общем, поначалу на него смотрели так, знаете, недоверчиво. И вообще, все его подвиги сочли каким-то преувеличением. Но случай, точнее, судьба предоставила случай нашему герою доказать, что все, что о нем говорят, это не байки, это не легенды. И дело было так. Итак, представьте. К сумерке, вечер, наш герой несет службу со своей собакой, то есть контролирует участок границы, несколько километров, и вдруг замечает следы перехода незаконного. По следам он определяет, что границу перешли девятеро. Были тяжело груженные, несли на себе контрабанду. И вот наш герой берет, пускает собаку по следу. Ночь. И вот они всю ночь идут по следам этих нарушителей. Судя по всему, те оторвались уже на достаточное расстояние. Догнать их нужно было время. И вот уже предрассветные сумерки. Наш герой с собакой настигают нарушителей. Как я уже говорил, 9 человек. У нашего героя всего-то вооружение, какая-то Мосинка, в которой 5 патронов. Перезарядить ее явно времени не будет. И шансы, казалось бы, равны нулю. Один человек против 9, ну ладно, один человек плюс собака. Но наш герой был не так уж прост. И пустил он в ход известную солдатскую хитрость. Он подкрался к нарушителям, дождался, точнее, пока они остановятся на привал, подкрался к ним и из засады как заорет: «Стоять! Руки вверх! Зайганов, Харламов, обходи с обеих сторон по 4 человека! Кто побежит стрелять без предупреждения, я буду их проверять!» В общем, понятное дело, нарушители как-то решили, что все, им амба, подняли руки вверх, а наш герой к ним подошел, отобрал оружие, какое было на виду, поставил их в колонну по двое и кричит этому вымышленным Харламову и Зайганову: «Давай, сопровождай нас с боков, я их поведу!» И, в общем, так он их и повел. Тем временем солнце поднималось все выше, выше. И кто-то из нарушителей смекнул, что никаких Харламовых и Зайгановых нигде здесь в помине нет. И вообще они идут вдевятером, 9 здоровенных лбов. Их ведет щуплый какой-то пограничник с каким-то двортерьером. И, в принципе, вдевятером они вдвоем, вдвоих этих умотают-то точно. В общем, были сделаны ложные выводы, и кто-то из нарушителей попытался оказать сопротивление. Но собака нашего героя была собакой не промах, хоть и была двортерьером. В общем, нападавшего она обезвредила. Те, кто попытался еще как-то оказывать сопротивление, получили прикладом ну, куда-то, не знаю, по очень чувствительным местам.
0: Ну, история умалчивает.
1: Да. А тут и солнце окончательно взошло, и подоспели сослуживцы. Таким образом, несанкционированный переход границы был пресечен, контрабандисты были скручены и доставлены куда надо. Итак, ребята, если у вас есть версии, о ком идет речь, ждем их через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
2: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине Stockman.ru. Спонсор трансляции АО «Стоп». Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну, мы выходим на финишную прямую нашей Пихтории.
2: Вообще, конечно, в героизации нашего сегодняшнего героя, простите за тавтологию, большую роль сыграла пропаганда. Хотя и остается доподлинно известно, что за 20 лет службы в погранвойсках он официально задержал более 300 нарушителей границы. По другим данным, более 400, там к полутысяче приближается значение. И за вот эти вот 20 лет службы сменил не то 7, не то 12 верных псов. Каждую собаку звали всегда одинаково индус.
1: Индус, да.
2: И дело в том, что когда у Советского Союза наладились отношения с Индией, это было уже где-то в годах в 60-х, ну как-то, ну какой индус? Собаку переименовали в пропаганде в ингуса, но как бы все равно он остался индусом. И тем не менее, в 30-40-х годах популярность пограничника Никиты Федоровича Карацупы не знала границ. Выпускались елочные игрушки в виде Карацупы с собакой. Снимались фильмы, слагались песни. Советские дети играли в карацупов и индусов.

0: создавались какие-то союзы карацуб. Всем хотелось сразу идти в пограничники, и до сих пор у нас сложилось вот такой вот образ у нас с вами, у людей, родившихся где-то во второй половине прошлого века, что пограничник – это что-то с собакой. Это не просто человек, несущий охрану государственной границы, а обязательно пограничник с собакой.
1: И все это в дозор-то без собаки не пойдешь.
0: Да ходят, Андрей, ходят,
1: понятно,
0: и без собаки.
1: Ходят.
0: Контрольно-следовая полоса и никаких...
1: Но собака, оно лучше.
0: Но собака – лучший друг карацупы.
1: Да.
0: И, собственно, сегодня был загадан герой Советского Союза, полковник... погранвойск Никита Федорович Карацупа, человек, про которого написано несколько книг, сложено большое количество легенд. Послужил он прототипом для нескольких книг, нескольких фильмов. И вообще, человек, надо сказать, посвятил всю свою жизнь именно работе с животными.
1: Да.
0: Не только охране государственной границы, но и работе с животными. Выработал целую систему создания этих вот специальных служебных собак. Там целые питомники были, которыми он руководил. В общем, человек был увлечен, что называется, своей службой.
1: Ну и вообще, конечно, в те годы в Советском Союзе служебным собакам уделяли огромнейшее внимание. И именно тогда, кстати говоря, появилось огромное количество пород, которые стандартизировали, и это были действительно советские породы, вот. И они очень хорошо себя чувствовали.
0: Если взять вот так называемую восточноевропейскую овчарку, она же очень похожа на немецкую.
1: Ну, не очень она похожа.
0: Но немецкие овчарки по характеру более холеричны. И тогда было принято решение вывести нашу,
1: конечно,
0: собственную.
1: Тяжелую. С другой, немножко с другими пропорциями.
0: С конституцией.
1: И с прекрасной стабильной психикой.
0: Да, и вот, собственно... Вообще про служебное собаководство мы можем с Андреем Ерничем рассказывать бесконечно долго.
1: Да, это точно.
0: Но давайте, мы же привыкли ставить какую-то логическую точку в... И знаете, сегодня... Ну нет, никакой... Нет, наверное, есть песня какая-нибудь, посвященная Никите Федоровичу Карацупе, но мы вот взяли вот такую, Андрей Ерничем.
1: Давай, запускаю.
0: Ну,

0: Ну и как обычно, для тех, кто хочет переслушать или не смог дослушать Пикторию целиком, сегодня в понедельник в сообществе ВКонтакте «Пиктория на 10 баллов» будет опубликована запись сегодняшнего эфира. Там можете переслушать, поделиться с друзьями. Равно как можете переслушать и все другие Пиктории, выходившие в течение пары месяцев, так точно. Так что
1: там их много, ребята.
0: Заходите ВКонтакте, ищите «Пиктория на 10 баллов». Вот так вот называется наше сообщество.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин своим указом назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом Абхазии, по данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. До этого Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил кандидатуру Гладкова на должность посла. Гладков ушел в отставку 13 мая по собственному желанию. По данным СМИ, внутриполитический блок Кремля считал Гладкова одним из самых успешных губернаторов. Он возглавил регион с 2020 года. 15 мая его наградили орденом Александра Невского. Новая акция по воссоединению семей в России и на Украине пройдет в ближайшие дни, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, договоренность достигнута в ходе встречи с ее украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Сегодня Россия и Украина провели обмен пленными в формате 160 на 160, сообщила Минобороны. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси, после их доставят домой. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Введенный в Крыму режим чрезвычайной ситуации не означает каких-либо ограничений для граждан, не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введение комендантского часа. Такие разъяснения дал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, все разговоры об этом фейк. Режим ЧС ввели в Крыму и Севастополе. Как объяснил Аксенов, он позволяет намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы топлива, снабжать всем необходимым объекты жилищно-обеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать контракты и так далее. Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, после ударов по энергетической инфраструктуре накануне на полуострове ввели режим временного ограничения электроснабжения. Также отмечается дефицит топлива. Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз, с 4200 до 50 тысяч рублей за оформление российского гражданства. 8 раз повысится оформление разрешения на временное проживание, почти с 2 тысяч до 15. В 5 раз с 6 тысяч до 30 оформление вида на жительство. Увеличивается пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранца. Закон освобождает от уплаты госпошлин иностранцев и лиц без гражданства, в соответствии с указом президента, представляющими интересы России. Одним из ключевых проектов госполитики в ракетно-космической отрасли может стать поиск и освоение ресурсов Луны, астероидов после 36 года. Об этом говорится в проекте указа президента, который предложил Роскосмос. Ведомство также предлагает включить исследование Луны автоматическими космическими аппаратами, доставку образцов грунта на Землю, создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности спутника. Также по проекту до 36 года Роскосмос планирует создать новые средства выведения, в том числе на основе технологии многоразового использования техники. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, пожалуй, уже добрый вечер, можно и так сказать, друзья. И добро пожаловать, кстати, в финальный час 10-бального шоу, потому что...
2: Да, до конца часа мы еще проживаем в ваших радиоприемниках, а потом уступим место нашим подъемникам, которые проведут для вас чартовую дюжину. Час мы это традиционно посвятим, если ребята таковые имеются, обзором планов на предстоящие выходные. Что с планами?
1: Ты знаешь, ну, на меня же выселяют. У меня день рождения у дочки сегодня. Вот. Что? Нет! Ну, не, я не
2: навсегда. Во-первых, Дарью Андреевну и Александра, ее...
1: Александровича.
2: Александра Александровича поздравляем с днем рождения.
1: Да.
2: И с недавно, как-то с процессом вступления в брак.
1: Сочетание, да.
2: С бракосочетанием.
1: Это и есть тот самый процесс, о котором ты сейчас пытался сказать. Да, и что уникально, у них в один день рождения. Это очень забавно. Но сегодня приедут вечерком, отметим. А завтра они нас выселяют из загорода, отправляют нас...
2: С собакой вместе выселяют?
1: С собакой.
2: Ты будешь как Карацупа с собакой.
1: Абсолютно.
2: Охранять речной вокзал.
1: Это значит, у меня ходит мысль. Во-первых, я же рассказывал уже, что я купил собаке спасательный жилет на катер.
2: Так.
1: Потому что, оказывается, на катере собака тоже вообще-то должна быть в спасательном жилете. Хотя правила это и никак не регламентируют. Тем не менее, я вот думаю, не попробовать ли мне завтра вот это все замутить? Тестовый заезд с собакой на катере.
2: В смысле, ты будешь собаку выплавлять?
1: Я, честно говоря, собака у меня не купалась ни разу в этом году. И я бы, может быть, куда-нибудь отошел бы немножечко подальше
2: отошел
1: от Москвы.
2: Сам купался. Карацупа с собакой.
1: Карацупа с собакой, да. Мне еще ружье нужно.
2: Ладно, ребят, если хотите поделиться своими планами на предстоящие выходные...
1: А что ты, кстати говоря, про мои планы ты все узнал? А вот
2: так,
1: что?
2: Ну, во-первых...
1: Что у тебя-то
2: новый, по выходным? Новая игрушка у дяди Игоря.
1: У дяди Игоря,
2: ну, дядя Игорь собирается стать видеоблогером.
1: Какая трагедия!
2: Да, для современного искусства. Нет, я готовлюсь к отпуску, купил видеокамеру. Ну, такая, ну как, ну, камера она такая.
1: Прекрасная, одна из самых современных камер.
2: Нет, там уже четвертая вышла, я трешка пока.
1: Блогерский.
2: На четверку денег нет. Вот, взял камеру, буду разбираться с ней.
1: А ты знаешь, да, папа-блогер?
2: Горе в семье, да. Вот, а в воскресенье надо мотоцикл вести на то, маслице поменять, а то как-то уже полсезона.
1: Да?
2: Вот такие планы, ребят, на выходные. Что у вас с планами? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Любопытно узнать про ваши планы.
0: Наша реклама. Новые автомобили Tenet и Cherry в Асавто по заводской цене. Только 27 и 28 июня. Квартальная распродажа. Без наценки дилера. Ждем вас на Южном шоссе 10. Количество автомобилей в наличии ограничено. Акция распространяется на все автомобили из наличия. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта. Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
3: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Музыка поколений.
4: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из БАС». Большие города – уникальные и сложные экосистемы. Чтобы существовать и развиваться, им необходимо поддерживать тонкий баланс между своими составными частями – разными районами, зонами жилой застройки, парками, дорогами и дворами. И как любой сложный организм, иногда город сталкивается с опасностью. Огонь – одна из самых древних и самых непредсказуемых сил природы. Особенно там, высоко над землей, где человеку бывает трудно добраться до очага вовремя. Именно для таких ситуаций в небе над городом появляются новые воздушные помощники. К верхним этажам высотного здания поднимается беспилотник-грузовик М-500, созданный по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще, поведение этого дрона немного напоминает крупных птиц, способных зависать почти на одном месте, даже в сложных потоках воздуха. Только вместо охоты за добычей у него совсем другая задача – доставить все необходимое туда, куда человек и тяжелая техника иногда просто не успевают. Особенно сложны пожары на большой высоте. После 15 этажа возможности традиционных автолестниц становятся ограниченными. А плотная городская застройка часто мешает подъезду техники. Машины, строительные конструкции, узкие дворы – все это создает для спасателей дополнительные препятствия. А вот беспилотник движется к цели напрямую. Он поднимается на высоту до 100 метров, груженный необходимым оборудованием, минуя преграды. Просто поразительно, насколько точна его работа. Современные системы наведения позволяют дрону зависать прямо напротив очага возгорания и аккуратно подавать угнетушащее вещество именно туда, где оно нужнее всего. В сентябре 2025 года грузовик М-500 успешно прошел испытание по тушению пожара в высотном доме. Дрон поднял пожарный рукав со специальной пеной и локализовал возгорание на 16 этаже. Справился он с таким ответственным заданием за 3,5 минуты. А позже этот беспилотник участвовал в масштабных пожаротактических учениях МЧС. Одной из самых сложных задач, которую удалось эффективно решить, стала работа рядом с резервуаром горючей жидкости в условиях высоких температур и повышенного риска для человека. Вообще, применение беспилотников в пожарной охране пока чаще связано с разведкой и наблюдением. Они помогают спасателям видеть очаги возгорания, оценивать распространение дыма и быстрее принимать решения. Но технологии развиваются очень быстро, и сегодня дроны все увереннее начинают участвовать уже в непосредственном тушении пожаров. При этом самое важное преимущество подобных систем – возможность работать там, где человеку слишком опасно. Высокая температура, токсичный дым, риск обрушения конструкции. Во всех этих условиях дрон способен первым приблизиться к очагу. Сегодня такие технологии становятся важной частью работы спасательных служб, помогая быстрее реагировать там, где счет иногда идет на минуты. И уже совсем скоро грузовик М-500 и другие воздушные огнеборцы станут таким же привычным помощником пожарных, как сегодня спасательная техника на земле.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.
3: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил,

0: крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: За сценой.
2: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня будем танцевать вместе с группой «Ума Турман» и узнаем, какой музыкальный сюрприз подготовило для вас наше радио на эту субботу. Группа «Ума Турман» выпустила самый танцевальный трек для летних дискотек – песню «Не стой, танцуй». Поклонники группы ждали этот релиз несколько месяцев. Премьера песни состоялась на стадионных концертах группы в апреле. Сингл должен был быть об искусственном интеллекте, а получился все равно о любви, рассказывает Владимир Крестовский.
3: Ко мне пришел мой друг Женя в гости и сказал, что мне нужно написать песню про искусственный интеллект. Он работает в кибербезопасности, и эта тема сейчас очень на слуху и вообще всех волнует. Тема искусственного интеллекта. Вот он говорит: у тебя нет такой песни, тебе надо написать. Я сказал: ну надо так надо, и сел писать. И, собственно, думаю, что я могу сказать про искусственный интеллект. Вот что смог, то сказал. Все равно все потом вылилось в песню о любви. Как ни крути, любовь вечна, а искусственный интеллект не знаю. Вот, поэтому вот получилась такая песня о любви и о... Ну, по сути, о любви, да.

0: лицу.
1: Слушайте новую песню Умы Турман на всех цифровых площадках и танцуйте. 27 июня на нашем радио пройдет живой концерт Дианы Арбениной. Диана Сергеевна презентует в эфире свой новый сольный альбом «Рэп для мамы». Не пропустите программу в 20.00. А если вдруг в субботу послушать не получится, запись можно будет найти на сайте наши.ру в разделе «Подкасты».

0: Песня «The Punisher» из альбома «Рэп для мамы» сейчас находится в чартовой дюжине. Не пропустите эфир сегодня в 19:00 и не забывайте голосовать за любимые треки. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, какие планы у вас на предстоящие выходные. Вот что вы нам пишете.
2: Стою в лютой пробке по дороге к самому любимому человеку во вселенной. Еду в деревню к сыну. Он на каникулах у бабушки. Мамуля здорово. Тоже у меня самая любимая. Ехать еще 4 часа. Чуть дальше Егорьевска. Стоим, страдаем.
1: Ну, не страдайте. Ничего страшного. 4 часа пролетят незаметно.
2: Да?
1: Аспирин, синекот, горчичники, банки и так далее. Я заболел, пишет Саня из Раменского.
2: Здоровья, Саня.
1: Саш, да, выздоравливай.
2: Доброго вечера, уважаемые. В субботу в синюю яму на денек. В воскресенье отболеть и вернуться в строй. Артемий из Москвы.
1: Это, знаешь...
2: Ну, что? Ну,
1: яма с септиками. Синяя яма.
2: Ребят, какие у вас планы на предстоящие выходные? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 111-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про ваши планы на предстоящие выходные говорим.
2: Дорогие десятибалльники, у меня сегодня очень радостное событие. Доча получила диплом об окончании колледжа «Красный». Делюсь с вами радостью. Какая. Ну, а что касается планов на выходные, завтра еду в Плёс, пишет Татьяна. Татьяна, мы вас, во-первых, поздравляем. И дочь вашу поздравляем с красным дипломом. Желаем вот и по жизни также идти с красными, с красным дипломом, с наилучшими оценками.
1: А вот интересно, это та же Татьяна пишет нам?
2: Скорее всего,
1: завтра.
2: Та же самая.
1: Значит, Татьяна, имейте в виду, что в Плёсе вам надо выяснить следующую вещь. Известен он, потому что там Левитан проводил время с гражданкой Кувшинниковой, а памятник стоит Шаляпину. Вот вам задача выяснить, почему так, а не иначе.
2: Привет, напарники. У меня сегодня день рождения, поэтому все выходные будем праздновать мои 41.
1: Ух ты,
2: пишет
1: здоровская.
2: Оля Тихомирова. Оля, поздравляем вас. Счастья, здоровья, долгих лет жизни. И пусть планета немножечко вздрогнет от того, как вы все два дня будете отмечать свое 41-летие.
1: А вы продержитесь два дня.
2: И в понедельник, чтобы без больной головушки.
1: Ну да, ну так. Жара у нас 42 градуса прямо сейчас. Так все выходные. Должны же быть соревнования по дзюдо на выходные. Все отменили из-за жары, так что на выходные будем плавиться всем нашим. Привет, Макс из Германии пишет. Макс, там что-то с Европой и температурой как-то все совсем плохо.
2: Обещаю, что у нас на следующей неделе примерно то же самое будет. В июле.
1: Вот это вот сахарская жара.
2: Совершенно верно. Самум будет, или кто он вот там к нам придет.
1: Любят.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим про план на выходные.
2: Привет, короли. Планов глобальных как таковых. Дача покосить, ну и может быть что-нибудь там еще. Вот. Отогнать машину в ремонт, потренить и пробежать. Пройти 15 километров и перед следующими выходными в вечер. В воскресенье же в Москве собрать вещи. На следующие выходные помыть собаку еще нужно. Анна из Москвы. Помыть собаку. Это же самое.
3: Проводила сына в армию позавчера. Теперь нужно все рассортировать, постирать, упаковать на год. Ну и поплакать, конечно.
2: Что плакать-то? Радоваться надо. Год. Ну, сыночка, понятно, ему там хорошо, он под присмотром, трехразовое конечно, питание. Конечно. Вернется такой лось, ага. Вы его не узнаете.
3: Это точно.
2: А вы пока наслаждайтесь свободой.
3: Едем в деревню спасать планету от борщевика.
2: Хорошее.
3: Да. Так, мы тоже поедем спасать планету от чего-нибудь
2: спасать
3: другого.
2: Вас от королей вечернего радиоэфира. Все, ребят, всех традиционно обнимаем, некоторых даже целуем.
3: Некоторым, ребята, жмем руку крепко, некоторым нежно. И услышимся уже с вами в понедельник. Всем хорошего.
2: Прекрасных выходных. Пока. Чао.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
4: Наша реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в формате тет-а-тет в резиденции на Валдае. Лукашенко прибыл в Россию с неожиданным, заранее не объявленным рабочим визитом. По официальной информации, переговорной повестке актуальные вопросы взаимодействия в разных сферах и реализации совместных проектов. Переговоры пройдут на фоне роста напряженности между Беларусью и Украиной, отмечает Рейтер. Владимир Зеленский обвинил Минск в подготовке инфраструктуры для потенциального расширения военных действий против Украины. До этого украинский лидер грозил ударами по ретрансляторам в Беларуси, которые, как он утверждает, помогают России корректировать атаки дронов. Москва и Минск это отрицают, а белорусские власти обвинили Украину и Запад в нагнетании напряженности. Владимир Путин подписал закон, который ограничивает до 20 максимальное число банковских карт, оформленных на одного человека. Ранее Госдума приняла соответствующий проект. Предполагается, что мера поможет затруднить использование банковской инфраструктуры в схемах мошенников. Законопроект предоставляет банкам право приостанавливать подозрительные операции. Также вводится механизм компенсации ущерба от мошеннических действий. Центробанк резко увеличил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Курс американского доллара вырос почти на 1,5 рубля, до отметки 77 рублей 6 копеек. Стоимость евро изменили почти на 2 рубля, до 87,4. Также подорожал китайский юань. Ранее курс доллара достиг трехмесячного максимума на российском межбанковском рынке. Эксперты связывают тенденцию с затяжным падением мировых цен на нефть и ожиданием на этом фоне снижения продаж валюты российскими сырьевыми экспортерами. С учетом подобных факторов не исключают укрепление доллара до 80 рублей к концу лета. Всемирная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Решение принял исполнительный совет. В конце января международные федерации начали допускать до турниров с флагом и гимном российских спортсменов. Так право выступать на соревнованиях получили отечественные тхэквондисты, гимнасты, пловцы. В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета на фоне событий на Украине. Министр культуры Ольга Любимова вручила нагрудные знаки и удостоверения государственным и ведомственным наградам деятелям культуры. Так, нагрудный знак и удостоверение к почетному званию заслуженной артистки России получила преподаватель Московской консерватории имени Чайковского Ксения Башмет. Аналогичные знаки вручены артисту Московского губернского театра Антону Хабарову, пианистке Басинии Шульман и певице Марине Мирабовой. Орден за заслуги в культуре и искусстве вручен художественному руководителю театра музыки и поэзии Елене Камбуровой, худруку Виа Самоцвета Юрию Малику, художнику-живописцу Николаю Мухину. Любимова отметила, что достижения работников культуры невозможны без их преданности профессии. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте, это Александр Бон, и если вы слышите мой голос вечером в пятницу, а не утром, это может означать только одно: в эфире «Чартова дюжина». Лукьянова в отпуске, мы ее отправили, должна отдохнуть 2 недельки, и поэтому вместе со мной, так сказать, нашли достойную замену. Хит-парад сегодня проведет Игорь Паньков.
1: Всем добрый вечер. Сегодня будем традиционно подводить итоги вашего недельного голосования, узнаем, на какие места вы расставили наших артистов, послушаем 3 новинки и расскажем про новую рубрику в «Чартовой дюжине».
0: Вот как. А еще узнаем, как Найк Борзов переписал текст Антона Севидова, обсудим Достоевского с Филиппом Хмыровым и узнаем вокальные секреты Вячеслава Мартюшова.
1: Итак, мы начинаем.

0: Премьера недели.
1: Первая новинка на этой неделе – песня «От меча» группы «Аффинаж».
2: Новый сингл команды вышел сегодня. И если вы вдруг еще не успели оценить свежий релиз, послушаем его прямо сейчас вместе с вами.
1: Послушать новинку на нашем радио круче, чем просто на стриминговых платформах. Ведь у нас, как всегда, есть эксклюзивный комментарий о песне. Рассказывает Сергей Шиляев.
3: «От меча» – это второй сингл из альбома, который мы сейчас готовим и который выйдет осенью. И есть ощущение, что это будет самый хитовый и яркий наш релиз. По крайней мере, песни для него мы пишем настолько бойко, как не было даже в начале нашего творческого пути. Получается такая вторая молодость коллектива. «От меча» сочинялась с нами тем же вечером, на той же кухне, что и предыдущий сингл «Непокой», но она получилась совсем другая. Впервые мы делаем в песне отсылки к музыке ска, но, конечно, не в кабацком ее варианте. Духовая секция и ритмика песни как бы поклон моим любимым группам Madness, English Beat и Specials. На саксе гитаре сыграл знаменитый Игорь Тимофеев, который известен всем поклонникам рока и джаза. А лирика песни посвящена проблемам самураев, проживающих на северо-западе России. И, кстати, одновременно с выпуском сингла мы анонсируем большой тур, так что скоро увидимся на концертах.
0: Премьера недели.
1: «Аффинаж» от меча.

0: премьера недели. Афинаж. От мяча.
1: Наша реклама.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.
4: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
5: С 7 до 11.
4: Подъемники.
5: На нашем радио.

0: Открывает наш сегодняшний выпуск песня «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: Музыканты сейчас активно гастролируют в самом разгаре сезона летних фестивалей, но, судя по соцсетям, остается время и на репетиции, и на создание нового материала. У себя в соцсетях Дима Сокол выложил акустическое исполнение совершенно новой песни, которая еще не записана. Настоящий эксклюзив.
0: Ну а мы хотим напомнить, что следить за новостями наших музыкантов удобнее всего в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». А теперь давайте слушать песню.
2: 13 место.
1: Ёрш. «Дети нулевых».

0: 13 место. Йорш. Дети нулевых.
1: Взлом чарта.
0: В наш хит-парад врывается фит Тесла Бой и Найка Борзова. «Ревновать меня». 12 место достается новинке прошлой недели.
2: В предыдущем выпуске о работе над треком рассказывал Антон Севидов. В этот раз послушаем Найка Борзова. Музыкант поделился, как с его подачи изменилась первоначальная концепция и текст песни.
3: Когда Антон мне прислал демку, она была еще без куплетов, там были только припевы. И там все время звучало «ревновать тебя», «ревновать тебя». Но сам трек, он, ну, на мой взгляд, такой, скажем так, брутальный, такой несущий такой, я бы сказал, с элементами панка настроения. Вот, и мне показалось, что «ревновать тебя», ну, как-то немножко не подходит к этой концепции. И я предложил Антону переписать текст от уже как бы немножко от обратного. То есть «ревновать меня». «Ты будешь ревновать меня безостановочно» и прочее. Вот это было еще до Нового года. Я уехал в отпуск. Антон сказал, что дай мне недельку, чтобы написать текст. Прошло где-то, наверное, месяца два с тех пор. И вот он прислал уже с новым текстом, уже вот именно с этой точки зрения.
1: 12 место.
0: Тесла Бой и Найк Борзов. «Ревновать меня».

0: 13 место. Tesla Boy, Nike Борзов. Ревновать меня.
1: На 11 месте у нас камбэк. В чарт вернулась песня «Господа дверь» группы «Уберег».
0: Поклонники группы молодцы. Активно голосовали на этой неделе, и вот результат.
1: Ну а группа «Уберег» успела за это время порадовать своих слушателей новым релизом. Команда выпустила сингл «Поговори со мной», в записи которого приняла участие скрипачка Ольга Гостева.
2: Песня задумывалась как приглашение к искреннему разговору. Причем это тонкое, трепетное общение происходит с самым близким, родным человеком. Это порыв благодарности за то, что в самый темный и трудный час он был рядом. Поддержал своим участием, нужным словом. Вообще, это гимн любви в ее самых благородных проявлениях. Речь не об интрижках и сиюминутной влюбленности. Такие вещи обращены к нашим верным спутницам и спутникам, которым мы обещаны. С ними обручены, к ним привязаны и с ними связаны навсегда.
0: Послушайте релиз, если еще не успели. Ну а мы пока вернемся к хит-параду. У нас на 11 месте песня «Господа дверь».
3: 11 место.
1: «Уберег», «Господа дверь».

0: вас услышали.
1: Друзья, сегодня мы представляем вам новую рубрику в чартовой дюжине. Она называется «Мы вас услышали».
2: Да, на сайте наше.ру есть раздел «Музыкантам». Любой артист может зарегистрироваться, пройти модерацию и отправить свою песню на наше радио.
1: Треки проходят несколько этапов отбора, и у лучших из них есть шанс попасть в эфир.
2: В рубрике «Мы вас услышали» мы представим вам фрагменты треков, на которые обратил внимание продюсер нашего хит-парада.
1: Подробнее о группах, песни которых мы вам поставим, будем рассказывать в сообществе нашего радио ВКонтакте. А пока знакомьтесь, наши первые участники рубрики.
2: Four Reasons. Башня.

0: Дорогие музыканты, у вас есть шанс попасть в эфир нашего радио. Поэтому заходите на сайт наше.ру в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: На 10 месте сегодня слушаем песню Хмырова «Вертолет».
1: Недавно артист в своем телеграм-канале отвечал на вопросы поклонников. Был среди них и вопрос про любимые книги.
0: Филипп честно признался, что читать он не очень любит, но старается исправляться.
1: И для этого даже организовал настоящий книжный клуб. Читать в компании оказалось намного продуктивнее.
2: Да, книжки я вообще не люблю читать, и поэтому вот недавно мы с друзьями придумали книжный клуб. Ну, в смысле, придумали собираться в виде книжного клуба, прочитали, короче, «Вишневый сад», «Цветы для Элджернона», «Игрок Достоевского» и «Маленький принц». Вот. Из этого всего больше понравился «Вишневый сад». Вот. А так, моя любимая книга «Тихий дон». Ну, вот. Но сейчас я еще начал читать «Братья Карамазовы», и если я там перетерплю как бы всю нудянку, то, возможно, как бы она вырвется в топ, потому что первые там, сколько там, 30 страниц, которые я осилил, они вообще...
1: Александр,
0: да.
1: Как у вас с чтением обстоят дела в последнее время? Или все-таки аудиокниги победили?
0: Аудиокниги победили, но я стараюсь... Вы знаете, последнее, что я читал, это цитаты известных людей в рилсах. Я делал скриншот.
1: Великая книга, Александр.
0: Ну, на чтение сейчас просто... Просто в свое время, когда я учился, вот в школе старшей, потом в институте, я очень много прочитал. Я прочитал практически все. Все, что нужно, все, что нужно прочитать нормальному человеку, я все прочитал. Из современного, ну, вот я пытаюсь что-то читать.
1: Я не могу читать электронные книги, я не могу слушать аудиокниги, я засыпаю. Даже самые интересные, озвученные прекрасными дикторами и актерами.
0: Даже в озвучке Александра Клюкина?
1: Даже. А вот с бумажными книгами... Все наоборот, идут на ура.
3: 10 место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: Девятое место на этой неделе досталось группе «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
1: Эта песня из альбома «Самурай», и не так давно команда выпустила этот релиз на виниле. Но это еще не все. Помимо нового альбома, музыканты порадовали поклонников аудиофилов пластинкой «The Best».
0: Спросили у Стаса Шклярского, слушает ли он сам музыку на виниле. Но, как оказалось, носитель для музыканта не так уж и важен.
2: На меня больше влияет, наверное, не качество записи, а вот сама мелодия. Само то, что я слушаю, оно может быть ужасного качества, это меня не остановит. Поэтому, скажем так, этот винил, нас, во-первых, очень долго просили его сделать, это подарок нашим слушателям, можно так сказать, наверное.
1: Ну давай расскажи, друг мой, ты же у нас единственный, кто имеет крутой винил и кому дарят пластинки.
0: Да, это так. Ты знаешь, дожив до 42 лет, я скептически относился к виниловым проигрывателям и пластинкам. Хотя в подростковом возрасте у моего папы был советский винил и советская акустика и усилитель, и огромное количество пластинок, всем известных, все сборники Высоцкого и так далее и тому подобное. Но тогда я, конечно, не понимал всего этого удовольствия. Хотел слушать музыку на кассетах, на дисках. А сейчас, может быть, не сам факт прослушивания музыки, а процесс, когда ты покупаешь винил или тебе его дарят, ты достаешь из конверта пластинку аккуратно, кладешь ее на виниловый проигрыватель, протираешь, включаешь. И вот именно действие это доставляет тебе особое удовольствие. Ну и музыка, конечно, безусловно, тоже играет важную роль.
1: Как извращуга просто.
0: Может быть, потому что мне кажется, что все аудиофилы, особенно поклонники виниловых проигрывателей, они где-то немного извращенцы по меркам современных молодых людей.
3: Девятое место.
0: «Инкогнито», «Не гаси свет».

0: Башакова.
1: Продолжили разговор с Вадимом Курылевым об альбоме «Оркестр меланхолия» и обратили внимание на стильную обложку релиза. Музыкант рассказал нам, какие смыслы были вложены в визуальное оформление пластинки.
2: На обложке нашего альбома изображены музыкальные инструменты, сваленные в кучу у кирпичной стены. Это музыканты прошли сквозь стену непонимания, но для этого им пришлось отказаться от старых музыкальных форм. Ведь музыка выражает настроение, передает чувства, а настроение и чувства у людей меняются со временем, потому и музыка меняется. Если музыка не привязана к жестким консервативным формам, для нее нет никаких преград. Она преодолеет любые расстояния и пройдет сквозь любые стены.
3: Восьмое место.
0: Электропартизаны и Михаил Башаков. «Самолетики».

0: место. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.
1: Взлом чарта.
0: На 7 место сегодня поднялась песня «Человек для любви» группы Underwood.
2: 30 лет в этом году команде, но ни один артист, сколько бы он ни работал на сцене, не застрахован от ситуации, когда внезапно забываешь слова песни.
0: Ступор может настигнуть даже при исполнении трека, который регулярно исполняется на каждом концерте.
2: Мы спросили у Владимира Ткаченко, что делать в таких случаях, как не растеряться.
3: Надо для того, чтобы вспомнить текст песни на концерте, который тебе кажется, что ты забыл, надо отвлечься от текста и надо сосредоточиться на пении. Мне это всегда помогало. Если я сосредотачиваюсь, рот как-то сам открывается, и оттуда вылетают буквы вот, в правильном порядке. И мне это радует. Чем меньше заморачиваешься, тем проще выполняется задача.
4: Александр,
2: да.
4: А вы когда-нибудь забывали текст на сцене? Имена молодых, например, на свадьбе, которую вы ведете.
2: Всегда есть телефон под рукой, и можно его открыть и подсмотреть.
4: Я иногда пишу имена важных гостей, которых нужно представить на руке себе, как ручкой. Как в школе шпаргалки на ладошке писали, так и я.
2: И что-то вот дорогой ведущий стоит с грязной рукой.

0: да, да, бывает такое, Саша.
1: Грязные руки к деньгам.
2: Седьмое место.
0: Ундервуд. Человек для любви.
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Премьера недели.
1: А вот мы и добрались с вами до второй премьеры нашего сегодняшнего выпуска.
2: Гребенщик и Огниво представляют песню «Улица счастья». Это первая новая композиция артиста, записанная с группой за долгое время.
1: Не будем тянуть, послушаем, что об этой песне нам рассказал сам музыкант.
3: Эта песня появилась наилучшим, на мой взгляд, способом. Она мне просто-напросто приснилась. Во сне была вся эта восторженная, слегка сюрреалистичная обстановка, а также звучала основной мотив и слова первого куплета. Я проснулся, записал все это дело и самую главную фразу «Улица счастья» записал тоже сразу. Помню, что уже вечером того дня у нас была репетиция, и я принес песню парням, и мы тут же начали ее разбирать. Ну и потом в конце весны записали все это дело на студии. Мы не выпускали с группы ничего уже где-то год, поэтому очень рад этому релизу. За это время поменялся состав, и в целом, мне кажется, этот сингл отличает более конкретный такой напористый звук. Раньше было чуть больше деталей, а сейчас больше такого общего драйва.
0: Премьера недели.
2: Огниво. Улица счастья.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин принял свою резиденцию на Валдае Новгородской области. Президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила пресс-служба Кремля. Главы государства обсудили повестку Дня союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Минск в подготовке инфраструктуры для потенциального расширения военных действий. До того украинский лидер грозил ударами по ретрансляторам в Беларуси, которые, как он утверждает, помогают России корректировать атаки дронов. Белорусские власти обвинили Украину и Запад в нагнетании напряженности. Графики отключения электричества в Крыму в ближайшее время будут сокращены, сообщила Минэнерго. На полуострове продолжаются аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры после массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня. В Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации. Глава республики Сергей Аксенов объяснил, что это не означает каких-либо ограничений для граждан и введения комендантского часа, а позволяет намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы и топливо, проводить аварийно-восстановительные работы. Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Мера распространяется исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на самих пользователей. По действующему законодательству на территории России авторизация пользователей должна проводиться с использованием отечественного номера телефона, единого портала госуслуг, биометрической системы или иной информационной системы, владельцем которой выступает гражданин России или российское юридическое лицо. Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По словам американского лидера, Исламская республика выпустила по меньшей мере 4 беспилотника по судам. Дрон попал в верхнюю палубу одного из них. При этом еще 3 аппарата были ликвидированы. Соединенные Штаты и страны Персидского залива накануне в совместном заявлении сообщили, что отвергают введение любых санкций за использование Ормузского пролива, так как он должен быть неограниченным и свободным для судоходства. Владимир Путин поручил организовать в школах изучение обязательное обсуждение картин из списка 100 лучших советских и российских художественных фильмов, сообщили в Кремле. Этим займется Минпросвещение совместно с исполнительными органами власти регионов. Поручение должно быть выполнено до начала нового учебного года, к 30 августа. Владимир Путин также поручил подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты о поддержке российского кино и регулировании проката иностранных фильмов. Это должно быть сделано до 25 сентября. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Песня «Необъятная» группы «Жуки» на этой неделе поднялась на 6-е место чартовой дюжины.
1: А это значит, что вы очень активно голосовали, друзья, за эту песню в течение недели.
0: Чтобы поддержать ваши любимые треки и ваших любимых артистов, не забывайте в течение недели заходить на сайт наш.ру в раздел «Чартовая дюжина». Каждый день у вас есть 3 голоса, которые вы можете отдать полюбившимся композициям.
1: На каких местах песни в хит-параде окажутся на следующей неделе, зависит только от вас.
2: 6-е место.
0: «Жуки. Необъятная».

0: На пятой строчке сегодня слушаем песню «Прощай». Совместный трек от The Hatters и Тритиа.
1: Лидер команды Тритиа Вячеслав Марчушов – обладатель мощного харизматичного голоса. Но, как оказалось, музыкант нигде специально не учился экстремальному вокалу. Все тонкости пришлось постигать самому – методом проб и ошибок.
2: Просто я на самом деле орал. И все. Когда я начинал просто музыкой заниматься, я собирал свои первые группы там и пытался петь, как бы особо не было на самом деле какой-то информации по поводу того, как вообще там петь какими-то такими экстремальными стилями вокалов. Поэтому путь один был. То есть ты приходишь просто на репетицию и орешь как резаный. Ну, да. И то есть в какой-то момент у тебя что-то получается, там срываешь голос бесконечно, думаешь, что это нормально. И в какой-то момент что-то находишь, какую-то позицию, вот и в ней поешь. То есть я по большому счету это не до конца вообще понимаю, что я делаю. Ну то есть понятно, что сейчас я уже как бы за счет опыта, наверное, типа, и общение там с какими-то ребятами, которые в этом прям очень сильно разбираются, и они мне что-то там рассказывают, что типа, на самом деле ты вот так вот. Или я смотрел как-то на Ютубе обзор на свой вокал, я столько много узнал.
1: А вы когда-нибудь видели какое-нибудь видео с собой в интернете, где люди разбирали вашу дикцию, речь, внешний вид, ваш вес?
3: Видели.
1: Состояние кожи.
3: Видели, где люди разбирали мое состояние.
1: Вообще, бесцеремонные, конечно, комментаторы в интернете. И чаще всего, конечно же, обращают внимание на возраст и вес.
3: Да.
1: Самый популярный к любому публичному человеку комментарий – это «как он постарел». Там, да. 40 лет уже человек на сцене, его помнят вот молодым еще. 40 лет прошло, он в прекрасной форме, ну, повзрослел, естественно.
3: Естественно, постарел.
1: Это сейчас не про тебя. Но люди все равно будут писать, как он постарел. Или похудел, потолстел. Ну, чаще потолстел. Но... Какой он жирный стал. Какая жирная стал. Ну, то есть, люди вообще не церемонятся. Причем, когда ты заходишь к ним, смотришь...
0: Они сами жирные и старые.
1: Именно так.
4: Пятое место.
0: The Hatters, Тритиа. Прощай.

0: пятое место. The Hatters и Тритиа. Прощай. В шаге от тройки лидеров сегодня оказалась песня «Проклятие шута» группы «Нагард». У коллектива огромное количество поклонников самых разных возрастов. В том числе и самые юные слушатели приходят со своими родителями. Уточнили у Александра Старцева, анализирует ли он аудиторию группы, есть ли у него понимание, кто слушает музыку группы «Нагард».
1: Но на самом деле возрастная категория, она большая у нас, обширная очень. Потому что есть старые слушатели того же «Короля и Шута», да, которые с нами с самого начала нашего движение, да, уже 10 лет, то есть они уже повзрослели, то есть это действительно взрослые люди, вот, и очень, да, действительно очень много молодежи, причем не только в Москве, даже по регионам очень много людей, то есть там 18, 15, 12, по 5 лет люди там с мамами приходят.
0: Так, ну теперь давайте как вопрос к программному директору, да, тебе же можно задать?
2: Да.
0: Как можно описать тремя словами аудиторию нашего радио? Какой он наш слушатель?
3: Самый любимый, самый красивый и самый умный, а еще преданный и душевный, и могу продолжать бесконечно. Если ты про возраст, то основной слушатель нашего радио это 35-50. Вот такой разброс. В районе 40.
0: Ну, портрет, в общем, вы, друзья, составили.
4: Четвертое место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: Премьера недели.
1: Как обычно, прежде чем перейти к объявлению тройки лидеров, мы представим вам еще одну новинку.
2: Третья премьера этого чарта – новый сингл группы «Хи-хи-хи» «Верь в чудеса».
1: Попросили лидера команды Катю Полушкину представить свежую песню в эфире и рассказать о том, как она была написана.
3: После переезда из Владивостока в Москву мы только сейчас принимаем наше решение на 100%. Все наши переживания и эмоции собраны в этих песнях. Мини-альбом «Из дома в дом» содержит в себе 5 стадий принятия. «Верь в чудеса» — это отрицание, «Из дома в дом» — гнев, «Знакомство» — торг, «Наугад» — депрессия, а может, все не так уж плохо — принятие. Песня «Верь в чудеса» — это отрицание. Самое странное ощущение у всех в группе. Мы до конца не понимаем, что происходит, не верим, что уехали из любимого города не просто играть концерты или фестивали, а жить дальше новую жизнь. Мы не знаем, что будет дальше. Это самая длинная песня в EP. Длинная аутро, которая нарастает, как снежный ком, несущийся с горы. С каждым тактом звук становится громче и грязнее, а после катарсиса звучит мажорный аккорд, который дает надежду.
0: Премьера недели.
2: «Хи-хи-хи. Верь в чудеса».

0: Метафора недели. Хи-хи-хи. Верь в чудеса.
1: Бронза чарта сегодня достается группе Мураками с песней «Не знать».
2: Если мы чего-то не знаем, так это того, как музыканты умудряются сохранять голос в бесконечных гастролях, когда один концерт следует за другим практически без перерыва.
1: У меня есть ответ на этот вопрос, точнее не у меня, а у Диляры Вагаповой. Слушаем советы профессионала.
3: Я пью много воды горячей, сплю, когда совсем плохо чувствую. Но я не ем много всякого, что не надо. Ну, это тоже семечки там. Вот, соответственно, я максимально берегу голос, пью витамин С, пью очень много разных витаминов, чтобы в дороге себя чувствовать нормально, комфортно. И стараюсь придерживаться часового режима, ну, то есть того пояса, в котором ты находишься. То есть я, даже если там, приехал там 2-3 часа разницы, я уже живу по тому времени, а не по тому, которым я была.
1: Представь ситуацию.
4: Да.
1: Ты просыпаешься, у тебя нет голоса.
4: Нет.
1: А тебе нужно ехать на наши утренние эфиры.
4: Да.
1: Что ты делаешь?
4: Я говорю, Игорек заболел. Нас же трое. Вы отработаете вдвоем. Но у нас такого не было. Ни у кого еще. Никто не вышел на работу из-за голоса.
1: Но было после фестиваля, иногда, когда садится голос.
4: Мы все равно работали.
1: Есть разные БАДы, но лично мне они помогают. Я их не буду называть, чтобы не рекламировать, потому что нужно проконсультироваться со специалистом, прежде чем что-то принимать.
4: Да, ну восстанавливает.
1: Ну, восстанавливает. Ненадолго, но восстанавливает. А вот музыканты, например, прибегают к кардинальным мерам.
4: Да.
1: Многие большие артисты возят с собой на большие концерты и фестивали фониатора, которые в случае чего делают укол.
4: Да.
1: Это спасает часа на два, но потом ты неделю вообще говорить не
4: можешь. А без укола никак.
0: Третье место.
1: Мураками. Не знать.

0: Третье место. Мураками не знать.
1: Наша реклама. Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Второе место сегодня досталось песне «Можно». Серебро отправляется в копилку группы «Люмен».
1: Всегда интересно узнать побольше о закулисье, ведь музыканты, как и все мы, волнуются перед выходом на сцену, долго готовятся к большим концертам, переживают, чтобы все прошло гладко, без сбоев.
0: Узнали у Тэмы Булатова, о чем думает артист, когда свет в зале гаснет и приходит время выйти к зрителям.
2: Уже ни о чем. Это какое-то другое состояние концертное, потому что сцена — это другое какое-то измерение времени субъективное. Потому что, когда ты на ней находишься, ощущение, что концерт длится долго-долго. Каждая песня кажется очень длинной. Потом, когда ты со сцены сходишь, кажется, что прошел один миг.
3: Второе место. «Люмен. Можно».

0: Золото чарта достается Диане Арбениной. Песня «The Punisher». Сегодня на вершине нашего хит-парада. Мы поздравляем Диану Сергеевну.
1: И у нас есть прекрасная новость. В эту субботу в 20:00 слушайте в эфире нашего радио программу «Воздух» с Дианой Арбениной. Диана Сергеевна у нас в гостях исполнит треки из нового альбома «Рэп для мамы».
0: А если вдруг у вас на вечер субботы уже есть другие планы, не переживайте, запись программы можно будет послушать на сайте наша.ру в разделе «Подкасты».
2: Первое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст

0: Первое место чарта. Диана Арбенина, The Punisher. Ну что ж, друзья, на сегодня это все. Итоги подведены, новинки представлены, хит-парад подошел к концу.
1: Спасибо, друзья. Не забывайте о голосовании на сайте nash.ru, ведь именно от вас зависит, на какие места вы расставите наших артистов в чартовой дюжине на следующей неделе. Какие планы, Александр, на выходные?
0: Есть ягоды.
1: Есть ягоды?
0: Да, в лесу много ягод и в саду тоже.
1: Я слышал, у вас выросла клубника, и даже видел, как вы в социальных сетях на камеру ели и делали вид, что она сладкая и вкусная.
0: Она очень вкусная, она очень сладкая. Если вдруг что-то останется, я вам привезу.
1: Всем хороших выходных, услышимся на следующей неделе.
0: Любим вас.
1: Берегите себя.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
2: Слушайте, вот хочу, чтобы вы услышали это, передали. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
1: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав. Слово «изъятие» не звучало, но дыма без огня не бывает. Потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства. Как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума. И все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывания о банковских вкладах вызывают такую бурную реакцию в прессе.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Знаете ли вы, поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи обсудили обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы топливом. Как сообщили в правительстве, эта тема стала ключевой, так как Москва остается одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов в стране. Новак и Собянин рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов топлива, логистики поставок и ценовой динамики. Это необходимо для своевременного реагирования на изменения рыночной ситуации и нивелирования риска возникновения локальных дисбалансов, отметили в Кабмине. Вице-премьер также поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и компаниями проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности. Подача электричества в Севастополе восстановлена, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Крыму и Севастополе с утра 25 июня ввели графики отключения электроснабжения после массированной атаки ВСУ. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате ударов на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Минэнерго сегодня пообещало сократить действие графиков. На полуострове продолжаются аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Турция хочет скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной и готова вновь организовать переговоры делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Он отметил, что сейчас наблюдается стагнация дипломатического процесса, усиление конфликта. Стороны сосредоточились на достижении военных успехов. Как подчеркнул Фидан, дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. Соединенные Штаты ведут пошлины в 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний, пригрозил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эта пошлина отменяет действие торговых соглашений, заключенных с конкретной страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет. Президент США отметил, что некоторые из стран Европы близки к введению такого налога для американских технологических компаний. Ранее Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией, если Париж не отменит цифровой налог на американские технологические гиганты. Гастроли национального балета «Куба» пройдут в России в сентябре. Об этом сообщило Министерство культуры после встречи замглавы ведомства Андрея Малышева с советником министра культуры Кубы Фернандо Рохаса Гутьереса. Представители Кубы принимают участие в 15-м международном конкурсе артистов балета, который стартовал накануне в Москве. Кубинская сторона отметила высокий уровень главного балетного конкурса страны и выразила заинтересованность в участии специалистов из России в Гаванском международном фестивале балета, который состоится осенью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Старый приятель.
0: Имя.
1: Андрей Шуриков.
0: Легенда.
2: У меня до знакомства с Зарецким в 1988 году был проект «Приятель». Мы с моим коллегой Славом Кузькиным, а позже Сергеем Зимаковым, полуподвально записывали мои песни, позже отправив их на конкурс альбомов в журнал «Аврора» в Питере. Нас сравнили с «Tremless». Спасибо большое. А в марте 1989 года уже с Сашей, создав репертуар из 10 песен моих и «Битлз», решили сформировать полноценный состав под крылом какой-нибудь серьезной организации. Центр Стаса Намина ответил отказом, а вот в рок-организации «Мелик Пашаева» в Северном Чертаново сказали: «Приезжайте, придумайте название и захватите гитару». Я поехал один. Я спел свою песню на самом длинном мосту, и мне сказали: «Окей, мы вас берем. А название?» В рок-организации я встретил Олега Усманова, контрабасиста группы «Мистер Твистер», своего старого знакомого. Он и сказал: «Андрей, а почему просто приятель? Почему не старый приятель?» Были еще варианты «Yesterday's», «Hey Bulldog», но Мелик Пашаев настаивал на названии «Старый приятель». Так коллективными усилиями и было придумано это известное ныне название. С ним мы впервые и выступили 12 апреля 1989 года на московском рок-н-ролльном фесте в кинотеатре «Мир».
0: «Старый приятель».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Черный кофе.
0: Имя.
1: Дмитрий Варшавский.
0: Легенда.
2: Черный кофе. Он вошел в мою жизнь вместе с музыкой, вместе с гитарой, вместе с моим увлечением роком. Я сидел с утра до вечера, пытался подобрать на гитаре какие-то песни, какие-то ходы. И днем обычно мой отец начинал молоть кофе. Я слышал это из-за двери. Я знал, что вот минут через 5-10 он принесет мне чашечку черного кофе. Мне тогда было лет, наверное, 12-13. И так вот шли мои занятия музыкой. Под черный кофе они шли. И когда в 79 году появились первые песни, а потом в начале 80-х годов появились и первые записи. Наверное, это интуитивно произошло. Я назвал группу «Черный кофе». Для меня это было идеальное название. Оно было вполне легальное для Советского Союза, где была тогда строгая цензура. С другой стороны, слово «черный» давало такую хорошую перчинку в название, потому что у нас все было тогда красное в стране.
0: «Черный кофе».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Распутники.
0: Имя.
1: Дмитрий Щеголихин.
0: Легенда.
2: Мы собрались в 2014-м, будучи фронтменами разных казахстанских команд. При этом хорошим поведением не отличался никто. И каждый влипал постоянно в какие-то сомнительные истории. Самый романтичный, мейнстримный, но при этом с районовскими понятиями был наш вокалист Женя. Его сольный проект назывался по книге Харуки Мураками «Мой любимый спутник». Женя в нем пел сладкие нежные песни под гитару, плюс немного электроники типа даба или какого-то лаунжа. После Женя дрался с мужчинами вокруг, целовал женщин, обязательно переворачивал столы в модных заведениях Алматы, при этом читая стихи. Бас-гитарист Данияр играл еще с советских времен ядреный панк-рок в своей группе «Молоты» с текстами примерно «А моя герла умерла». Но собирали они аж дворцы спорта в начале 90-х, что заканчивалось драками и разборками уже вне районных понятий. В общем, сладости названия «Мой любимый спутник» Данияр не потерпел и предложил, чтобы мы хотя бы назывались «Группа спутники». В этом контексте было предложено, какие мы нафиг спутники, мы распутники. Кроме того, в слове «распутники» есть «распутье», на котором мы каждый день оказываемся. Это мы решили вывести в приоритет, и у нас был даже слоган «Все на распутье». Так, с 2016 года мы и зовемся «Распутниками». В общем, название «Распутники» довольно близко описывает нашу жизнь и музыку.
0: «Распутники».

0: камеру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Место среди огромных стен. Места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?
0: Манит нас по нему пройти.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Самолет с российскими военными, которые вернулись в рамках обмена с Украиной, приземлился вечером в Подмосковье. Минобороны ранее сообщила об обмене военнопленными по формуле 160 на 160. В качестве посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российские бойцы получили первичную медицинскую и психологическую помощь в Беларуси и отправились на родину. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала также новую акцию по воссоединению семей в России и на Украине в ближайшие дни. Средства противовоздушной обороны за 6 часов ликвидировали 68 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами, сообщила Минобороны. Дроны сбили над 6 областями, столичным регионом, а также над Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями. В первой половине дня был сбит 61 дрон. При этом ночью уничтожили 660. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 51 дрона на московском направлении с начала суток. Начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентин Цупрун задержан на рабочем месте по подозрению в коррупции, подтвердили в пресс-службе ведомства. Минпромторг оказывает активное содействие следственным органам. В прошлом году правоохранители задержали директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Его также подозревали в коррупции. Дональд Трамп посоветовал соотечественникам не верить обещаниям крайне левых американских политиков, которых он назвал коммунистами. Президент США заявил, что посвятит этому позднее свое выступление. По его словам, идеалы коммунизма звучат привлекательно, однако на практике он не жизнеспособен. Спустя 2 или 3 года жизни при коммунизме все в стране ломается, и тогда вы начинаете жить в нищете, у вас не будет ни еды, ни жилья, ни армии, написал Трамп в своей соцсети. Также он отметил, что сторонники коммунизма убивают тех, кто выступает против них. Это важный элемент их идеологии. Он раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии за то, что те, по его мнению, не ведут борьбу против сторонников коммунизма в собственных рядах. Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» за 20 лет стал авторитетной площадкой, которая открывает российским зрителям выдающиеся произведения мирового авторского кино. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в видеообращении к участникам и гостям на открытии 20-го киносмотра. Он будет проходить в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области. В программу юбилейного смотра вошли международный конкурс, программы российского кино, а также внеконкурсные кинопоказы, концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты. В международный конкурс вошли 8 фильмов, созданных кинематографистами из 10 стран. Киносмотр был учрежден правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры в честь 75-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Наша. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Увядших лилий аромат мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи обсудили обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы топливом. Как сообщили в правительстве, эта тема стала ключевой, так как Москва остается одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов в стране. Новак и Собянин рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов топлива, логистики поставок и ценовой динамики. Это необходимо для своевременного реагирования на изменения рыночной ситуации и нивелирования риска возникновения локальных дисбалансов, отметили в Кабмине. Вице-премьер также поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и компаниями проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности. Подача электричества в Севастополе восстановлена, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Крыму и Севастополе с утра 25 июня вели графики отключения электроснабжения после массированной атаки ВСУ. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате ударов на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Минэнерго сегодня пообещала сократить действие графиков. На полуострове продолжаются аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Турция хочет скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной и готова вновь организовать переговоры делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Он отметил, что сейчас наблюдается стагнация дипломатического процесса, усиление конфликта. Стороны сосредоточились на достижении военных успехов. Как подчеркнул Фидан, дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. Соединенные Штаты ведут пошлины в 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний, пригрозил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эта пошлина отменяет действие торговых соглашений, заключенных с конкретной страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет. Ранее Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией, если Париж не отменит цифровой налог на американские технологические гиганты. Гастроли национального балета «Куба» пройдут в России в сентябре. Об этом сообщило Министерство культуры после встречи замглавы ведомства Андрея Малышева с советником министра культуры Кубы Фернандо Рохаса Гутьереса. Представители Кубы принимают участие в 15-м международном конкурсе артистов балета, который стартовал накануне в Москве. В этом году он посвящен выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу. Кубинская страна отметила высокий уровень главного балетного конкурса страны и выразила заинтересованность в участии специалистов из России в Гаванском международном фестивале балета, который состоится осенью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня будем танцевать вместе с группой «Ума Турман» и узнаем, какой музыкальный сюрприз подготовило для вас наше радио на эту субботу. Группа «Ума Турман» выпустила самый танцевальный трек для летних дискотек – песню «Не стой, танцуй». Поклонники группы ждали этот релиз несколько месяцев. Премьера песни состоялась на стадионных концертах группы в апреле. Сингл должен был быть об искусственном интеллекте, а получился все равно о любви, рассказывает Владимир Крестовский.
2: Ко мне пришел мой друг Женя в гости и сказал, что мне нужно написать песню про искусственный интеллект. Он работает в кибербезопасности, и эта тема сейчас очень на слуху и вообще всех волнует. Тема искусственного интеллекта. Вот он говорит, у тебя нет такой песни, тебе надо написать. Я сказал, ну надо так надо, и сел писать. И, собственно, думаю, что я могу сказать про искусственный интеллект. Вот что смог, то сказал. Все равно все потом вылилось в песню о любви. Как ни крути, любовь вечна, а искусственный интеллект не знаю. Вот, поэтому вот получилась такая песня о любви и о... Ну, по сути, о любви, да.
1: И

0: лицу.
1: Слушайте новую песню Умы Турман на всех цифровых площадках и танцуйте. 27 июня на нашем радио пройдет живой концерт Дианы Арбениной. Диана Сергеевна презентует в эфире свой новый сольный альбом «Рэп для мамы». Не пропустите программу в 20.00. А если вдруг в субботу послушать не получится, запись можно будет найти на сайте наши.ру в разделе «Подкасты».

0: Песня «The Punisher» из альбома «Рэп для мамы» сейчас находится в чартовой дюжине. Не пропустите эфир сегодня в 19:00 и не забывайте голосовать за любимые треки. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Самолет с российскими военными, которые вернулись в рамках обмена с Украиной, приземлился вечером в Подмосковье. Минобороны ранее сообщила об обмене военнопленными по формуле 160 на 160. В качестве посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российские бойцы получили первичную медицинскую и психологическую помощь в Беларуси и отправились на родину. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала также новую акцию по воссоединению семей в России и на Украине в ближайшие дни. Средства противовоздушной обороны за 6 часов ликвидировали 68 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами, сообщила Минобороны. Дроны сбили над 6 областями, столичным регионом, а также над Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями. В первой половине дня был сбит 61 дрон. При этом ночью уничтожили 660. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 51 дрона на московском направлении с начала суток. Начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентин Цупрун задержан на рабочем месте по подозрению в коррупции, подтвердили в пресс-службе ведомства. Минпромторг оказывает активное содействие следственным органам. В прошлом году правоохранители задержали директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Его также подозревали в коррупции. Дональд Трамп посоветовал соотечественникам не верить обещаниям крайне левых американских политиков, которых он назвал коммунистами. Президент США заявил, что посвятит этому позднее свое выступление. По его словам, идеалы коммунизма звучат привлекательно, однако на практике он не жизнеспособен. Спустя 2 или 3 года жизни при коммунизме все в стране ломается, и тогда вы начинаете жить не будет ни еды, ни жилья, ни армии, написал Трамп в своей соцсети. Также он отметил, что сторонники коммунизма убивают тех, кто выступает против них. Это важный элемент их идеологии. Он раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии за то, что те, по его мнению, не ведут борьбу против сторонников коммунизма в собственных рядах. Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» за 20 лет стал авторитетной площадкой, которая открывает российским зрителям выдающиеся произведения мирового авторского кино. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в видеообращении к участникам и гостям на открытии 20-го киносмотра. Он будет проходить в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области. В программу юбилейного смотра вошли международный конкурс, программы российского кино, а также внеконкурсные кинопоказы, концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты. В международный конкурс вошли 8 фильмов, созданных кинематографистами из 10 стран. Киносмотр был учрежден правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры в честь 75-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: А за окошком месяца май.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.